Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

телерадиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Рекорд. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
4: Это не дело.
5: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Рекорд. Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто. На декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
0: Не оферта. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 190 000 рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
3: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
2: Если Tenet, то в Экспокар.
3: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука pult.ru на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
5: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
8: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
9: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790 километр трассы М7.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
13: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Нужна реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Dance Radio.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Хочется в отпуск, в иную баню.
2: В иную баню?
1: В иную баню. Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
3: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
4: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООСЗ «Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистические. Супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
9: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
10: Дополнительное образование.
11: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
12: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: 28 мая. Татнефть-арена. Группа «Звери». 25 лет на сцене. Большой юбилейный концерт в Казани. Песни, ставшие частью нас.
15: 16+.
16: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Никита, Стас, Рыжий.
1: Доброе утро и всем привет! У нас 7.00 в эту пятницу, вейкаперы на рекорде, начинаем!
2: Доброе утро, друзья! Поздравляю! Еще чуть-чуть и будет лето, а впереди классные выходные.
1: Так, сегодня у нас 4 часа, мы с вами проведем так точно. 2 гороскопа ожидается, рубрика «Я в эфире» и ждем ваши голосовые сообщения. Тему тоже придумаем. Кому тема не нужна, может уже записывать в чат мобильного приложения рекорда. Еда за 10 минут, игрушка-полиглотка с девчонками, техноблог от Фила, ватафакты, горячие новости. И тему интересную вместе с вами обсудим. Начинаем, как обычно, с рубрики «Есть повод», тем более они есть каждый день. 22 мая 2026 года, пятница. Что там сегодня?
2: Так, ну давайте посмотрим. День винегрета устраивает?
1: Ну, кого-то да. Так не люблю это блюдо. Такое оно прям. Нет, вообще прям. Вот как будто
2: я винегрет, честно, во время поста ем.
1: А так вот...
2: Ну так редко, да, выбор падает.
1: Никак оливьешку бы бахнул в любой свободный день. Такого нет. День Шерлока Холмса сегодня. Замечательный праздник. Пока идея в голове, какой вы жулик.
2: Да, какой вы жулик. День основания Третьяковской галереи.
1: Юбилей, кстати, 170 лет. Как? Замечательно.
2: Наверное, сегодня там, может быть, вход бесплатный.
1: Наверное, поздравляем. День рождения тюбика для зубной пасты. 134 года как? Вон, Третьяковка раньше была.
2: День суши и роллов, ну не повод ли?
1: Заказать, ты имеешь в виду?
2: Нет, какой ты ролл?
1: Какой ты ролл? Какой ты суш, какой ты ролл? Да, давайте, какие вы роллы поугараем с утра.
2: Я русский, знаешь, когда в черный хлеб шпроты или селедку, вот такая.
1: Настолько широко. Давайте, я с курицей, мне нравится, который без рыбы.
2: Я помню, мы в Токио как-то детские заказывали с курицей.
1: Да, да, самое нормальное для тех, кто не ест рыбу. Замечательно. Голосовым записывайте, какой вы суши ролл. Послушаем скоро вейкаперы на рекорде. Мы начинаем. Погнали.
0: Вейкаперы на рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 22 мая прямо сейчас.
2: Овны, прежде чем что-нибудь разрушить сегодня, спроектируйте, что именно вы собираетесь построить на освободившемся месте.
3: Тельцы, сегодня романтические отношения могут достигнуть высшей точки.
1: Близнецы, сегодня вас будет окружать некоторый беспорядок.
2: Рак, сегодня у вас действительно появится реальный выбор.
3: Львы, сегодня сможете привлечь к себе максимальное количество людей.
1: Девы, сегодня вы будете заряжены гораздо большим количеством энергии.
2: Весы, сегодня вас будет тянуть в дальние дали на поиски приключений.
3: Скорпионы, самая большая ваша проблема – нежелание принимать решения.
1: Стрельцы, день этот должен быть чрезвычайно удачным, нужно лишь не упустить момент.
2: Козероги, сегодня вы, не стесняясь, можете эксплуатировать ближних, они будут просто счастливы вам угодить.
3: Водолеи, сегодня лучшей инвестицией в дело собственного благополучия будет любое бескорыстное деяние.
1: Рыбы, сегодня вам лучше будет отступить. Всем хорошего дня, друзья.
4: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
5: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
11: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
12: Без возрастных ограничений.
13: Record Dance Radio.
14: Record.

0: стартаперы. Друзья, ваши голосовые. Мы ждем в чате мобильного приложения Рекорда. Тема сегодня есть. Какой вы ролл? Да, мы сегодня разбираемся. Так решили в пятницу. Есть пост, ребята, который завирусился в сети. Вам точно понравится. Там одна девушка занималась у одного фитнес-тренера. Вирусится в сети этот пост. И по итогу она написала ему через полгода и просит вернуть деньги за то, что она заново набрала вес.
1: Люди... того, как перестала заниматься?
0: Да, она перестала заниматься у тренера. Полгода где-то ела и как не в себя. Говорит, а что, вес-то вернулся. Вы не могли бы вернуть мне деньги. Интересный подход.
2: Люди... Вес вернулся и деньги должны
1: подожди,
2: вернуться.
1: Но тут, возможно, вопрос в том, что он ей втюхивал, что вот, плавное похудение, чтобы вес не вернулся.
3: Да
1: возможно...
3: нет, конечно.
1: Нет, подожди. Очень же часто так говорят, что ты занимаешься и медленно снижаешь вес. Вот она во время тренировок медленно и снижала вес.
0: Да, но набрала-то и стала еще больше даже после того, как закончила тренировки. Но это же...
1: Так это ж он не виноват, она же не ходит на занятия.
0: Так я про это тебе и говорю.
2: Нет, но она набрала, потому что жрать опять начала, правильно?
0: Да, и есть... в этом в комментариях люди на две стороны не разделились.
2: Либо было экстренное похудение, то есть через жесткую...
1: Фитнес-тренер не мог ей позволить экстренное похудение. Но,
2: мы же не знаем, что там за фитнес-тренер. Это же не наш
1: короче,
2: Дмитрий
1: Гнуков.
2: Короче,
1: он бабки вернул.
0: Да нет, конечно, он сказал, вы же с ума сошли, что ли? Он говорит, возвращайтесь на тренировки, мы вернем вас в былую форму. Она говорит, я думала, это не так работает. Поэтому знайте, если вы похудели и начинаете есть заново, то это может привести к новому набору массы.
2: Все серьезно?
0: Конечно,
2: Стас. Я-то думал, откуда оно?
0: Выкинет трубочку со сгущенкой.
2: Хорошо.

0: Рекорд. Новости.
1: Владимир Путин заявил, что задача совместных ядерных учений России и Беларуси выполнена полностью. Президент поблагодарил Александра Лукашенко и всех участников тренировки за грамотную работу и четкие действия. Лукашенко также положительно оценил итоги учений, отметив, что организационная часть прошла без всяких сбоев. Рождаемость в российских селах упала до минимума с 1990 года, пишут «Ведомости». По итогам минувшего года суммарный коэффициент рождаемости сельского населения составил 1,46. Самые низкие показатели зафиксировали в Ленобласти, Севастополе и Мордовии. Россиянин Рустам Набиев стал первым в истории человеком без обеих ног, покорившим Эверест на одних руках. Блогер из Уфы лишился ног после обрушения казармы в Омске в 2015-м. На подготовку к восхождению ушел почти месяц, а сам подъем на высочайшую вершину мира занял неделю. Главный ретро-мегаденс страны и супердискотека 90-х «Радио Рекорд» возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол Каубас и цех и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов, а также мегамикс от диджея Цветков. 14 ноября – Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря – Москва, Лайф-арена. Супердискотека 90-х – «Это фантастика». Все подробности на radiorecord.ru 12+. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты.
8: Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
10: Подробнее на t2.ru.
11: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
12: Лента.
13: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
14: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: 3 июля, да, саксофонист, представляете?
1: Тебе просто нравится слово саксофонист, от первой части слова и все.
0: Да нет, мне нравится музыка на саксофоне. Ладно, не суть, голосовые, поехали, от Елены, с нее начнем.
2: Доброе утро всем, а я, наверное, сегодня ролл Филадельфия. Такой нежный лосось. Такой нежный-нежный сырочек Филадельфия сливочный, приправленный свежим огурчиком или бархатистым авокадо. Хочу поздравить свою доченьку с 20-летием. Пожелать крепкого здоровья. Я тебя люблю, солнышко.
0: Есть захотелось, да?
3: Нежный лосось. Это когда берешь его палочку и такой: привет, малышка. Как дела?
1: Мне нравится, что вы нас поддерживаете. В следующий раз мы скажем, какой вы червяк, вы же тоже будете участвовать.
3: Так это же прекрасно.
0: Смысл игры в этом.
1: Я говорю, это очень здорово.
0: Поехали дальше.
4: Бери, чтоб вечер был конфеткой, запеченной с креветкой.
0: Е! Пожалуйста, чтобы компанию назвал, где заказывать.
1: А зачем это? Я прям есть захотела роллов.
0: Подожди, сейчас аппетит разыграется еще больше.
5: Доброе утро, вайкаперы, доброе утро, страна. Я сегодня не обычный ролл, я сегодня ролл-ройс. Очень дорогой, роскошный и доступен далеко не каждому. Всех с пятницей, хорошего настроения, хороших выходных.
0: Ролл-ройс. Прекрасно, вкусно и дорого даже. Вот звучит.
3: Аня, ты хочешь ролл?
1: Я хочу роллер-дром.
3: А хочешь главную ролл?
1: О, главную ролл очень хочу.
0: Мадам Рики.
6: Доброе утро.
0: Привет.
6: Наконец-таки я дождалась утреннюю тему. Свою утреннюю тему. Блин, ну я запеченная Филадельфия. Конечно, я запеченная Филадельфия. Какие вопросы вообще? Я... Вот, Никита говорит, что не любишь рыбу. Ты просто не пробовал запеченную Филадельфию в одной конкретной доставке.
1: Понятно.
6: Называется суши вайт.
0: Вот.
1: Суши
6: вайт. Если вы меня слышите, я вас люблю. Дайте скидку.
0: Дайте скидку нашей слушательнице.
1: И нам, и мне.
0: Действительно. И Ане. Дайте нам две скидки, пожалуйста. Суши вайт. Правильно, надеюсь, произнес. Евгений.
1: Проснулись далее.
7: Доброе утро, вайкаперы. Я в роллах, конечно, не соображаю, но хочу, чтобы сегодня пару человек улыбнулись. Это полностью незнакомые мне люди, но я их часто слышу в эфире. Это Челентано Фишер и его Бэйба. А также человек по имени, если не ошибаюсь, Александр, который постоянно говорит «Здрасте!». Я просто хочу, чтобы они это сейчас услышали и улыбались у себя в автомобилях. Всем доброе утро.
0: Как начинается мужская дружба? Либо драка, либо с голосовых на рекорде, правильно? Ленусь.
3: Возможно, потом
8: доброе
3: драка.
8: Доброе утро, вайкаперы. Я тот ролл, который, в котором рис обнимается с красной рыбкой.
1: О.
8: Вообще, мне нравится такой лозунг «Я для тебя роллы сверну».
0: Я, по-моему, знаю, чем сегодня все будут обедать. Ну, уже точно.
3: Я вчера ел.
0: Ну, ты...
9: На рекорде.

0: детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +26 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Нам 20 лет, и мы дарим миллион. Диалог Авто запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов.
2: Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
4: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организации акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
8: Готов к скорости и драйву? Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00.
9: 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. Угрэн 120-160-00-56-261.

0: украшения Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.

0: Вейкаперы представляют. Еда за 10 минут.
1: Добрейшего всем утра. Шеф Газарян снова с вами. Готовы делиться очередным рецептом блюда не только вкусного, но и быстрого приготовления. Продолжаем говорить о весенних блюдах, когда уже скоро лето, и продуктовая корзина начинает наполняться свежими сезонными вкусностями. Сегодня я вам предлагаю рецепт оладий из зелени. Да-да, из зелени, а не с зеленью. Сам в шоке. Оладьи из зелени и на завтрак всех порадуют, и к обеденному супу станут отличным дополнением. А на ужин не оставят тяжести в желудке. Просто находка. Особенно если зелень своя, со своего огорода. Грядки, укроп, петрушка, зеленый лук, шпинат или даже молодые листья крапивы. Все для этого рецепта прекрасно подойдет. Итак, давайте посмотрим, из чего же состоят эти оладьи. Оладьи в сегодняшнем рецепте. Итак, 350-400 грамм свежей зелени, шпинат, крапивы, салат, корм. 100 грамм зеленого лука, 2 яйца, 2 стакана молока, 1,5 стакана муки, 1,5 чайной ложки разрыхлителя, оливковое масло, соль, простокваша для подачи. Начнем же. У зелени удалите жесткие стебли. Листья промойте, поместите в металлический дуршлаг или сито и опустите на 30 секунд в большую кастрюлю, наполненную кипящей водой. Отожмите листья ложкой или толкушкой, переложите на доску и мелко нарежьте. Также нарежьте зеленый лук. Муку смешайте с разрыхлителем, просейте через сито. Дальше яйцо взбейте с молоком до однородности, посолите. Добавьте рубленый зеленый лук и зелень. Перемешайте и постепенно всыпьте муку в таком количестве, чтобы получилось тесто по консистенции, напоминающее сметану. Осталось только пожарить наши оладьи. Для этого разогрейте в сковороде масло, ложкой выкладывайте небольшие оладьи и обжаривайте их с обеих сторон до румяной корочки. Вот и все. Ну что ж, а пока вы рассаживаетесь за столы, я пожелаю вам приятнейшего аппетита и грандиознейших выходных. Услышимся через неделю. Пока-пока.
0: Еда за 10 минут. Каждую пятницу в Вейкаперах на рекорде.

0: Киры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро и здравствуйте всем. 8:00 в Петербурге по московскому времени. Вы каперы на Рекорде, мы продолжаем.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения до рабочей недели.
4: Привет, друзья, всех поздравляю с пятницей. У нас сегодня 22 мая, до лета остается вообще чуть-чуть.
2: В этом часе мы играем, девочки, с вами по пятницам. Это уже традиция, поэтому устанавливайте мобильное приложение Рекорда. Там чуть позже скажем, когда нужно будет написать в чат слово «игра». Сегодня она целиком ваша. Мы к новостям. В Уссурийске продавщица запустила калькулятором в грабителей.
4: Да.
2: Она пыталась остановить их необычным оружием. Я не знал, что до сих пор такие ограбления происходят. Все было как в Голливуде. Залетают грабители, разбивают витрину. Один человек это был. Забрал там каких-то пару палетов с этими украшениями и начал убегать. Женщина-продавщица калькулятором, бах, не растерялась. Ну, естественно, парень убежал. Надеюсь, его уже поймали. Не знал, что такой Голливуд до сих пор работает.
3: Там, наверное, были очень тяжелые цифры.
2: Я не знаю. Но такая, конечно, история. Не об этом. Мы про конфликты будем разговаривать сегодня. Ребята, как вы относитесь к конфликтам? Вы положительно?
4: Что?
3: Конфликты? Ну, это нормально, они бывают.
4: Я считаю, что конфликт — это точка роста. После каждого конфликта, на самом деле, люди сближаются.
2: Ну, все, пятерку, 5 звезд поставим твоему психологу.
4: Почему? У меня нет психолога.
2: Хорошо. Так, как вообще лучше решать конфликт, словами или силой? Давайте вот по-честному.
4: Ну, точно не силой.
2: Ну, чего это вдруг? Почему? Не понимаю.
3: Мне кажется, нельзя исключать ни тот, ни другой вариант. То есть начать можно со слов, подготовить почву.
2: Со слов обычно все и начинается.
3: Ну, если кто-то начинается конфликт, ты начинаешь говорить в ответ, но если уже ничего не решается, ну тогда применяй какую-то жесточинку.
4: Никита, ты по принципу бей-беги?
2: Не бей-беги,
4: бей,
2: останься, посмотри, все ли нормально, дышит ли человек, вызови скорую, ты выиграл, все.
3: Наоборот, беги, а потом бей.
2: Смотрите, слова замечательно, если ты им владеешь, но твой оппонент может этим не владеть. Ждать удара, а пока тебе его нанесут и отрубиться, тоже неправильно. Поэтому здесь из конфликта в конфликт нужно выбирать позицию и тактику. Но сколько конфликтов мне приходилось решать и силой, и словами, силой всегда действенно.
4: Подожди, серьезно?
2: Да.
4: Есть такая ситуация, что если ты понимаешь, что человек, с ним решить можно только кулаком, важнее его просто ударить первым?
3: Да, бей первым.
2: Конечно, иначе ударят тебя.
3: Поэтому во дворе на детской площадке Никиту никто не трогает. Все дети по струнке ходят.
2: До сих пор, да?
3: Он выходит во двор, к машине идет, они тут же...
2: В общем, к насилию не призываем, но будем обсуждать. Решать конфликт словами или силой. Про свои конфликты рассказывайте, как вы считаете, тоже пишите нам в чат мобильного приложения Рекорда и наши соцсети.
1: Вейкаперы
0: на Рекорде.

0: Тема с выбором сегодня. Либо одно, либо второе. Решать конфликт словами или силой. На данный момент 27% за силу голосуют все-таки.
1: А дальше?
0: А дальше 75% словами. 6 еще только воздерживаются. Я считаю честно, что если вы однополые, силой можно решить. Если оба на это согласны. Естественно, разные полы не должны драться. Это уже насилие и нечестно.
1: Я считаю, что это опасно. Раз. Можно, правда, причинить какой-то вред, боль и все остальное. Вот с точки зрения, грубо говоря, неэкологичности процесса.
0: Да, но когда человек начинает наглеть и понимает, что не объяснить иначе, по-моему, сила достаточно применимая.
1: Ну хорошо, надевайте перчатки, идите на ринг с судьей, я не знаю.
0: Пока дойдешь до ринга, пока наденешь перчатки, ты уже весь запал пропадет, а здесь на горячую можно.
1: Да, ну здесь можно просто один неаккуратный удар и все, пробил голову.
0: А словом ты не можешь нанести такого удара?
1: Бах, пробить голову?
0: И давление поднялось, и все, и пошло сердце молотить. А кто-то же восприимчив, если к словам.
2: А как насчет сильных слов?
0: Например?
2: Ну, угрозы, жестко вообще разговаривать с людьми. Можно же, ты можешь выходить на такой, как сказать, на такой разговор, где ты пытаешься вразумить человека, объяснить ему, то есть выйти на какое-то, на его понимание. Это нормальное решение конфликта.
0: Мы, если говорим про двух людей, которые могут здраво решить конфликт, это да, которые умеют общаться, умеют как-то в этом всем коммуницировать, но если один нет, то зачем тратить время даже на слова? Я так считаю лично.
1: Правильно, нужно уйти, зачем бить?
0: Уйти?
1: Уйти из конфликта, да.
2: Как минимум угрозы. Нет, нельзя уходить из конфликта.
1: Ну и потом подать в суд.
0: Вот.
1: Но это все равно словами, понимаешь? Это не физическое действие.
2: Смотри, как только ты уходишь из конфликта, ты говоришь, все, я не хочу в этом участвовать, он автоматически побеждает.
0: Думает,
2: что побеждает тебя.
0: Да я побеждаю тебя.
2: Вот. И это значит, что в следующий раз он будет вести себя точно так же, только еще наглее, потому что ему один раз это простилось. Либо ты, если уже конфликт не решить нормальными словами, то надо выходить в угрозы. Но ты должен быть готов эту угрозу осуществить. То есть ты говоришь, что типа, если ты будешь дальше наглеть, я оторву тебе нижнюю челюсть, ты должен быть готов это
1: как
2: сделать.
1: Как хорошо, что дети уже почти не ходят в школу и не слушают это.
0: Ну, а как они тоже решают тоже конфликты? Я уверен, за гаражами традиция разобраться
1: с ситуацией. Да нету никакой традиции, это вы придумали эту традицию. Не надо вообще кулаками ничего решать,
2: это опасно.
1: Это потому,
2: что у тебя дочь, а был бы сын, уже бы дрался.
0: Ты бы уже переживала, да.
2: Да, мы бы уже уроки вместе с ним проходили по кунг-фу.
0: Тебя бы уже вызывали в школу.
2: Да.
0: Сказали, почему ваш сын вот этим занимается?
1: А может, у меня есть внебрачный сын.
0: А может быть.
2: Почему ваш сын всего лишь...
0: Небрачный сын, напиши.
1: Не заметила.
0: Да, просто забила на него какой-то период жизни.
2: Забила, опять же.
0: Ага.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов, движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Чуйкова от Гаврилова до Мусина, также по Волгоградской от Короленко до улицы Восход и по Декабристов от Чистопольской до Гагарина. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вот это жесть!
7: Пока другие делают жесть, в Центре металлокровли делают долговечный профнастил и металлочерепицу из толстого металла.
6: Потому что класть на крышу жесть – реально жесть!
7: Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании «Транстехсервис».
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа Топ – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
9: Дополнительное образование.
10: Где встречается такое, что земля над головой?
11: Не знаю. Где?
10: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
11: Где?
10: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
11: О, это я знаю. В автокресле.
12: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
13: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
14: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
15: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
16: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
17: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
18: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Танцевальная музыка — это движение, даже если ты сам сидишь на месте.

0: Рэперы. Девушки, красавицы наши, прямо сейчас открывайте мобильное приложение Рекорда и пишите слово «Игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире и забрать приз от вейкаперов. Мы ждем. Мы обсуждаем, как решать конфликты, силой или словом.
1: Давай, да? Почитаем мнение. Так, пару лет назад сделал дяденьке замечание, мол, ты не прав. Он не оценил мое замечание и начал выражаться нецензурно. Я его ударил, он упал, как мешок картошки. Было страшно. Думал, что он остыл, но через минуту он очнулся. С тех пор обхожу конфликты стороной.
0: Оксана
1: вот
0: пишет,
1: и я про то же.
0: Оксана пишет, словами сначала надо начинать. Начинать согласен, мы же цивилизованные люди. А если не понял или не поняла, то разок можно и, так сказать, шваркнуть. На днях, ребята, вспомнил историю. У моей подруги произошла. На дороге было дело. Она, в общем, девушка другая, резко вырулила без поворотников. Моя подруга остановилась, начала говорить, ну что ты делаешь, потому что в нее чуть не въехал парень из-за резкого тормоза. Все это было, естественно, на скорости разрешенной.
1: Да ничего не произошло, просто как бы...
0: Ничего не произошло, были открыты окна, говорит, ты что делаешь? Та послала, собственно, на три буквы. Моя подруга вышла.
2: В МФЦ?
0: Нет, это было на дороге. Да, в итоге вышла та девушка и просто толкнула наперед. Да, и...
1: Та, которая виновата,
0: да. В итоге моя подруга вынуждена была разбить ей нос. Девушка сразу, да, поехала, сняла эти все побои. Была запись с камер, на которой было показано, что та девушка первая применила силу и толкнула. Естественно, с моей подруги все обвинения были сняты в данном
1: только
0: случае.
1: Только из-за того, что были камеры.
0: А тут
1: не было бы камер, тут еще докажи, кто первый.
0: Вот.
1: То есть, получается, ее кулак был защитным.
0: Вот, но я уверен, что эта девушка теперь получила урок на всю жизнь, что делать так не стоит. И иногда сила преподает урок гораздо важнее и ценнее, нежели вот так вот все друг другу перекидывают с открытыми окошками. Есть претензия? Вышли, поговорили.
2: Слушайте, но женщины на дорогах в большинстве случаев не защищены. Потому что если происходит какой-то конфликт, там тоже кто-то вырулил, чаще всего мужчины, видя, что женщина за рулем, идут разбираться.
0: Вот это странно.
1: Вот
2: прям,
1: это ужасно.
2: Прям орать и идут прям... Я езжу с девушкой на машине, я на пассажирском сиденье. И чувак объезжал ее, увидел, что девочка за рулем, но меня он не видел. И когда ему там посигналили, мол, ну не делай так, не подрезай, он тормознул, высунулся, а когда увидел, что там парень такой... Все, проблем нет, уехал. То есть, ну, получается, если бы меня не было, он бы пошел с кулаками драться с девочкой. Что нужно?
0: Да вряд ли бы, наверное, пошел драться.
2: Поверь мне, есть такие. Они идут.
1: Есть реально те, которые учить. Прям вообще.
2: Поэтому девочкам нужен баллончик. Там, не знаю, что еще разрешено. Ничего, наверное, больше, да?
1: Как-то по пути домой нарвался на троих гопников. Такой конфликт я бы силой не вывез. Больше часа разговоров, отвлечений, переводов темы на всякие правды-неправды. В итоге я ушел целый со всем содержимым карманов. Но отходил еще долго. От этого. Прям реально страшно было.
0: Мне интересно в комментариях наблюдать, когда люди пишут словами, но и при этом говорят, что силой действий нет. Так тогда за какой вы вариант? Нужны конкретные примеры, в каких вы участвовали, как вы разрешали конфликты.
1: Я считаю, силой опасно.
0: Вот мы сейчас и будем через выход читать эти комментарии. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: В наш канал в Максе.
2: И группу Рекорд ВКонтакте.
0: Телега тоже работает.
3: На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Кремль не видит рисков для обеспечения России топливом на фоне атак беспилотников на объекты энергоинфраструктуры, заявил Дмитрий Песков. По его словам, в отдельных регионах объемы производства могут временно снижаться, однако это связано в том числе с сезонными профилактическими работами. Мосбиржа планирует запустить тестовые торги криптовалюты уже в начале лета, сообщил глава площадки Виктор Житков. Полноценный запуск, по его словам, ожидается к концу года после подготовки необходимого регулирования. Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил Владимиру Зеленскому встретиться на территории Украины или Беларуси, чтобы обсудить проблемы белорусско-украинских отношений. По словам белорусского лидера, он готов к переговорам в любой точке. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-2-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с «Фандэй». «Фандэй» – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
9: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам.
10: Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: У меня дело выгорело.
15: И сам я выгорел.
16: Это не дело.
17: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх. Растворимый. 190-200 граммов. 639 рублей. С 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
20: В ленте.
21: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции. Надежный двигатель. Рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон. Для любой компании. Спортивные сиденья. И впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
22: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max. Комплектация комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.

0: Ясно.
1: Круто.
0: Как давно к тебе подкатывали пацаны?
2: Слушайте, ввиду того, что я замужем уже примерно год, у меня с этим проблемки.
1: Отлично. Кать, мы, кстати, здесь конфликт обсуждаем словами или силой. Ты
0: вот,
1: за какой?
0: Женское мнение,
1: давай,
0: пожалуйста.
1: Да.
2: Слушайте, ребят, я даже записала голосовое. У меня такой был опыт, назовем это так. У меня была ситуация с девушкой, которая на дороге. Вот Никита рассказывал про историю с девушкой на дороге. У меня была аналогичная ситуация, но я возобладала над собой, закрыла окошко и поехала дальше. Но я могу сказать, меня брат в детстве учил о том, что если люди не понимают простой, понятный человеческий русский язык, то нужно иногда объяснять им другим доступным способом. Главное, чтобы это было, скажем так, в рамках правового поля, потому что я юрист по уголовно-правовой сфере, и я понимаю, что иногда это граничит с Уголовным кодексом. Mm-hmm. Поэтому нужно здесь беречь, так сказать, себя и окружающих.
3: Надо обменяться контактами с Екатериной. Нам нужен такой человек.
1: А главное разбираться без камеры свидетелей. Давайте к игре.
0: Давайте к более позитивному моменту. Подкатывают пацаны. Надеюсь, они драться за тебя не будут. Но у кого-то комплимент, а у кого-то не комплимент. Первый подкат от Станислава. На каком языке?
3: Французский.
0: Французский. Погнали.
3: Bonjour. L'azur matinel sous la vie devait dormir toute la journée. Вот так.
1: Завел мопед, да, в конце?
3: Да, все, уехал.
1: Поехали, я. Катрин, tu es comme un livré recours Lyon, un envie de rallye sans cesse.
3: И воды, пожалуйста, принесите.
1: Выбирай сердце, Кать.
2: Никита.
1: Правильно.
0: Да?
1: Я сказал тебе, ты как редкая книга, которую хочется читать снова и снова, Кать.
3: Красиво.
1: А ты что, Стас?
3: Я сказал, кто рано встает, тому весь день спать хочется.
1: Совет просто отличный.
0: Но это правда.
1: Кать, мы тебя поздравляем с победой. Можешь передать привет кому хочешь.
2: Ребята, я, во-первых, хочу вам сказать спасибо. Каждое утро вас слушаю. Невероятно заряжаете. Я вам безумно за это благодарна. Конечно, хочу передать привет своей семье. И хочу поздравить. У меня сегодня у моей подружки день рождения. Машуля, я тебя люблю. С днем рождения.
1: Машуля, с днем рождения. Друзья, ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы Вейкаперы.
4: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +26 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Чангаджили, Череха, Вейл, Икситка и Амода. Автосервис, Глобал Сервис, все для народа. Глобал Сервис знают китайцев, как свои 5 пальцев. И запомни, Глобал Сервис нравится китайцам.
4: Глобал Сервис – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто, город Казань, Московская 20, 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
7: Ищите уютное место для дня рождения?
8: Или теплых семейных встреч?
7: Семейное кафе «Тренди».
8: Вкусно, уютно для всех.
9: Семья всегда будет в тренде.
7: Тренди.рф.
10: Бронь столов 225-44-33.
11: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
12: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
14: «Додо».
15: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца» среди участников, выполнивших все условия правил акции. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО «ОРСО» УГРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
16: Успех.
17: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
18: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
19: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
20: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
21: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
22: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: Но украшение Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: О, Аквапарк Субар. УГРН 112-169-003-3255-0+.

0: Продолжаем обсуждать, сила или слово, как действовать. Читаем ваши истории.
1: Главное, чтобы мы не подрались из-за этой темы.
0: Да мы-то нет.
2: Так. Ну нет, а мы это задержимся, потому что ты начнешь словами.
0: Я а что ты указываешь?
2: Тоже
0: подожди.
2: Начну словами, потом драка начнется не сразу.
0: Поехали.
1: Когда-то раньше, когда не было ни камеры, ни интернета, когда идти писать заявление, это был лютый зашквар, было классное правило, и главное, очень рабочее. Один удар по лицу заменяет полчаса разговоров.
0: Потолочник Николай, всем добра и бесконфликтности желает. И говорит, я считаю, что слепому не покажешь, глухому не расскажешь, тупому не докажешь. С умным человеком конфликта не будет. Он сможет найти компромисс. А если драка неизбежна, бей первым. Вот такая история.
1: А вот тут вопросики. Пишет нам Татьяна. Вот у меня как раз баллончик в машине. Муж купил себе и мне в машины. А через время увидел, что у него муляж тренировочный. А у меня нормальный перцовый.
0: Ну, все нормально, так и надо, наверное. Александр говорит, был помоложе, по безбашеннее. Решал силы, накидывался и на нескольких оппонентов. Естественно, и сам огребал. Долго восстанавливался. Сейчас постарше стал, стараюсь диалогом решать все. Не те года, на битвы уже.
2: Ну вот, правило бить первым, оно, с одной стороны, и ужасненькое такое, потому что действительно ты идешь сразу в конфликт, но с другой стороны рабочий, объясню. Был некий конфликт с молодыми людьми, да, и ты вроде с ними разговариваешь, но они переходят сразу, знаете, какой угрозе? Говорит, у меня баллончик, я тебя залью. Ты говоришь, а зачем ты хочешь использовать сразу баллончик? Говорит, а вот потому что есть. И какой тогда выбор?
0: Угу.
2: Сразу его щелкнуть.
1: Так, у Натальи, ей нужно срочно высказаться. Она даже взяла аккаунт мужа, чтобы написать. Значит, так. Я работаю психологом в детском саду. Всегда учу детей разговаривать и договариваться, потому что язык и рот нам дан не только для красоты. Все можно решить словами, а руки распускают только те, у кого интеллекта или словарного запаса не хватает договориться. Дети тяжело, но адаптируются к этому. Особенно тяжело это объяснять родителям мальчиков, ведь они привыкли говорить сразу «бей чуть-чуть что». А представьте, если мы все в любом конфликте будем только драться, из травмы не вылезем. Только договариваться, только разговаривать, решать все устно.
0: Хорошо, а другой момент. А тем, кому родители не объяснили, что можно решать словом, и они накидываются, что в данном случае? Стоять
1: так
0: мальчишки?
1: Вот она и говорит, что ее задача, что она в садике как раз переучивает детей, которых родители воспитывают «бей».
0: Это классно, если мы умеем разговаривать и решать все на словах. Ну вот есть же случаи, есть же, назовем их так, дебилами, да, которые вообще словом не владеют, а сразу «О, все, вижу лицо, бью лицо».
2: Тут немножко разные вещи. Она абсолютно права, но это дети, на которых воспитательный эффект еще работает, потому что взрослый человек им объясняет. А подростки в основном, они, знаете, у меня есть права. Ну какие у тебя есть права? Сразу драться, конфликтовать? Нет. И таких прав
0: не
2: нет.
0: Будем забывать про мужскую дружбу, как она зарождается, да?
1: Я как юрист в области уголовного права скажу, что, конечно, лучше решать конфликты словами, потому что никогда не знаешь, как ты ударишь в порыве гнева. Вот! Понятно, что на личной жизни в виде статьи не самый лучший вариант. Силу можно применить только для самозащиты. Но не забывай, что превышение пределов допустимости самообороны тоже есть. Так что лучше вообще учиться разговаривать.
0: Ну вот, самозащита уже появляется у нас. Разбираемся дальше. Решать конфликт словами или силой. Свои случаи. Рассказывайте, как вы выходили из конфликтов. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы на Рекорде.

0: Ригарди.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро и всем привет, 9.00 в Петербурге по московскому времени, вейкаперы в эту пятницу с тобой.
3: Всем прекрасного начала дня и в то же время завершения рабочей недели.
4: Кайф, друзья, поздравляю, пятница, 22 мая, скоро лето, в этом часе у нас новый выпуск техноблога от Фила, это значит прямо сейчас принимаются ваши вопросики, все, что вы хотели спросить про гаджеты в чат мобильного приложения Радио Рекорд, давайте, welcome.
2: Так, ребята, почти треть россиянок получают в подарок шаурму и роллы.
3: Счастливчики.
2: Результат опроса был проведен. Подарки от мужчин получают около 58% россиянок вообще в принципе. Чаще всего это классика, вроде цветов, гаджетов и денег. Другого мы не придумываем. Но в списке встречаются и более неожиданные варианты. 29% женщин признали, что их мужчины считают полноценным подарком шаурму и роллы. Вот, или какие-то вкусные мелочи.
3: По-моему,
4: мужчины,
3: отлично.
4: Нет, это не подарок.
3: Что?
4: Это ужин.
3: Что?
2: Станислав?
3: Что не подарок?
4: Так они перескочили на вторую тему обсуждения про драки.
3: Подождите, а нам-то, нам же считается подарком, когда нам дарят там что, упаковку колбасы или какую-то там, не знаю, непонятную штуку.
4: Послушайте, наша месть за ваш подарок шаверма – танец.
3: О, это еще нормально. Нет, это вам месть. Это стоп. Шаверма.
4: Подождите, ребят, ну давайте.
3: Это не месть.
4: Базовые потребности. Так. Пирамида масла, все так. Дела. Ну как, ну еда, шаверма, это мы закрываем потребности. Какой подарок? Как можно это сравнивать?
3: Хорошо, а цветы тогда, что это за подарок?
4: Это душа. Это уже как
2: душевно
4: раз...
2: в душу, да.
4: Душевно в душу, да.
2: Некоторые респондентки, я вам не дочитал, отметили, что в категорию подарков иногда попадает даже хорошее поведение. Вот мужчина говорит. Порядок в квартире. Или отсутствие разбросанных вещей. Вот делает праздник. При этом встречаются и более крупные сюрпризы от путешествий до квартир и автомобилей.
4: Слушайте, подожди, а этот опрос не у тарелочниц был?
2: Нет, просто вот так собрали.
4: Я поняла, что я тоже тарелочница.
3: Как же классно, вот он же подарок. Я все думал, что подарить-то? Хорошее поведение.
2: Не, ну я согласен, еда не подарок.
4: Еда не подарок, конечно.
2: Времяпрепровождение.
3: Но это комплимент хороший.
4: Какой комплимент?
3: Стоп, накормите женщину, и она будет счастлива. Важно, чем ты ее накормишь.
2: Ты можешь комплимент только шеф-повару передать, который вкусно шаурму приготовил. Ну какой подарок шаурма?
3: Хорошо, когда девушка говорит, для меня будет подарком, а ты сводишь меня в ресторан.
2: Так. Ну, и там ты заказываешь шаурму.
3: Нет, зачем?
4: И там, пожалуйста, чтобы официант принес кольцо.
3: Чего? Что каждое кольцо дарить?
2: В общем, подарки должны быть более ценными, наверное, и материальными.
3: Равноценными должны быть подарки.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Ребята, изобретатели самолета «Братья Райт» пообещали когда-то своему отцу никогда не летать вместе, чтобы в случае крушения не погибнуть обоим сразу. И твердо придерживались этого правила. Представляете, отец только так им сказал: «Вы изобретайте свое средство, хорошо, но вместе никогда не садитесь».
2: Поэтому вместе сели в машину без ремней безопасности.
1: Вот такая интересная история.
2: Красавчики.
1: У людей, часто принимающих лекарства от головной боли, может развиться рецидивирующая головная боль, которую вызывают эти сами же и лекарства. Поэтому перебарщивать с этим нельзя.
2: Фантомные боли.
3: У меня вопрос. Я видела рилсик, что если болит голова, то люди брови прищепками белевыми фиксируют. И типа проходит. И у меня никогда не было, я никогда не пробовала. Просто если кто-то пробовал, напишите, пожалуйста, в чате, это правда или вранье.
1: Это как майор Пейн, чтобы забыть об одной боли нужно нанести себе больше. В этом
2: жесткая тема.
1: В общем, да, с лекарствами от головной боли не перебарщивать. Слово «зодиак» происходит от греческого «зодиакус куклус», что означает «круг животных». Представляете? Ну, ты кто по кругу животных?
2: По знаку зодиака?
1: Да.
2: Рак.
1: Так,
2: хотя это... весы какое животное?
1: Весы реально какое животное? Что это?
2: Это ж по созвездиям идет.
1: А мы же еще в год там рождаемся кого-то. Я обезьяна.
3: Да. Я свинья.
2: Я дракон.
1: А может, вот мы будем... а может мы джингл новый запишем? Свинья, обезьяна и дракон. Вейкаперы на рекорде.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Петербургской от Суконной до Островского. Также по Университетской от Кремлевской до Московской. И по улице Фучика от Чешмеле до Кайбицкой. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Вмятины делает град, снег загибает весной, тонкий металлопрокат. Даром не нужен такой.
7: Продаем толстый профнастил, металлочерепицу, сайдинг и штакет. Только для серьезных построек. Честная толщина металла плюс долговечное покрытие. Центр металлокровли. Казань. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
12: Стань

0: глазами это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
5: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.

0: украшением к Руси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
2: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа ООО United Development. Торговый центр Горки Парк.
4: Торговый центр Горки Парк приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром Горки Парк. Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
5: без возрастных ограничений.
6: Танцевальный бит — это ощущение пати, на которой тебя ждут в любой момент.
7: Dance

0: Новые каперы представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, во-первых, у компании Google состоялось большое мероприятие под названием «Конференция Google I.O. 2026», и там было представлено несколько интересных вещей. Первое — это компания Google полностью переработала поисковую систему. И это вносит интересные нововведения, потому что теперь вы в виде ответов на свой запрос будете получать не просто ссылки на какие-то сайты, там, соответственно, могли бы быть какие-то рекламные сайты и так далее. Здесь будет ответ в виде искусственного интеллекта. То есть теперь вы задаете вопрос и получаете ответ. Причем задавать вопрос можно в виде текста, в виде картинок, в виде открытых папочек и так далее. Также компания Google вместе с Samsung анонсировали новые очки на Android XR. Очки выглядят достаточно мило, я бы сказал так. Вы получаете мгновенный доступ к помощнику Gemini, составление маршрутов, музыку можно слушать, управление звонками, запись видео и фото, редактирование даже изображений. И премьера новой модели очков состоится осенью 2026 года, цена пока неизвестна. Компания Xiaomi 29 мая планирует представить новые продукты. Возможно, это будет iPhone. Возможно, это будет Xiaomi 17 Max. Да, почему я сказал iPhone? Потому что сравнили автономность этого смартфона в сравнении с двумя айфонами 17 Pro Max. И в целом, один Xiaomi 17 Max проработал дольше, чем два айфона 17 Pro Max. В целом, он воспроизводил видео 33 часа. Стоит сказать, что Xiaomi 17 Max — это большой смартфон, диагональ 6,9 дюймов. Внутри Snapdragon 8 и Lin Gen 5, то есть это флагманский чип, также быстрая 100-ваттная зарядка, 200-мегапиксельная основная камера и большой аккумулятор на 8000 мАч. Ну а в России стартовали продажи нового камерафона, про который я очень много рассказывал, да и не только я, конечно же, это Vivo X300 Ultra. Отдельно тут хочу отметить тот факт, что китайские суперфлагманы, а это Vivo X300 Ultra, либо тоже надвигающиеся на российский рынок Oppo Find X9 Ultra, эти китайские смартфоны раньше продавались только в Китае, и еще пару лет назад мы очень сильно переживали на эту тему, рефлексировали, дескать, там в Китае все это продается, а в рынок эти смартфоны не поставляются. Все, с этого момента все меняется, теперь берегитесь айфоны и Samsung, потому что пришли настоящие китайские камерафоны, а вот как китайские тачки подвинули все европейские бренды, также китайские камерафоны будут двигать корейские и американские бренды. От себя могу сказать, что цены вполне себе лояльные, мало того, вы можете покупать как в магазинах, так и на различных маркетплейсах, но обзоров на эти смартфоны можете найти массу в интернете. Кстати, компания OpenAI тоже работает над своим новым смартфоном и говорят, что в следующем 2027 году будет выпущен интересный смартфон. Там будут, конечно же, топовые характеристики и, естественно, внедрен искусственный интеллект. Но что из себя будет представлять этот телефон, а также реальная стоимость и дату выпуска пока неизвестно. И это вся подробная информация, которую я хотел вам донести. Ну а если у вас есть какие-то вопросы, прямо сейчас присылайте их при помощи приложения Радио Рекорд, потому что минут через 10-15 я буду готов ответить на них в эфире. Если вас что-то интересует, если вы хотите приобрести какой-нибудь телефон, может быть за 20 тысяч, а может быть за 100 тысяч рублей, и не знаете, что сделать, может вас интересуют часики, у вас бюджет всего лишь 5 тысяч рублей, или вы, может быть, хотите купить крутые Apple Watch, не знаете, на каких остановиться, любые вопросы присылайте прямо сейчас. Самое главное, не забывайте обозначать бюджет, потому что всегда важно, за какие деньги вы что хотите приобрести. Минут через 10-15 мы с вейкаперами ответим на самые интересные вопросы.
0: Техноблок. По пятницам в вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Центробанк рекомендовал российским банкам усилить контроль за операциями по внесению крупных сумм наличных. По данным регулятора, такие переводы могут использоваться для легализации доходов и других незаконных схем. При этом меры не затронут клиентов, по которым у банков уже есть информация о происхождении средств и финансовом положении. Введение платы за VPN-трафик в России отложили как минимум до сентября, пишет Коммерсант. По данным источников, власти не хотят вводить такую меру до выборов в Госдуму. При этом собеседники издания отметили, что пока нет ни официального документа с новыми требованиями, ни понимания, как технически реализовать оплату VPN-трафика. В Рособорнадзоре заявили, что вводить обязательный устный экзамен по истории для 11-классников пока не планируют. Глава ведомства Анзор Музаев уточнил, что таких решений сейчас нет. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
4: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
6: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
7: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости KVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный KVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры KVL City и убедитесь сами.
8: Возрастное ограничение 13+.
9: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
12: Это не дело.
13: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
14: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
15: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
17: Привет, это группа «Сиротки». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
18: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от «Экипо». Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
19: «Лента».
20: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода C5. С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
21: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.

0: Самое время Филу отвечать на вопрос, тем более он обещал это делать. Фил, привет.
1: Привет, всем привет, здрасте.
2: Привет, Фил. Подскажи, да, до какого процента нужно разряжать смартфон, как правильно их заряжать?
1: Значит, современные смартфоны разряжаются где-то до 10%, то есть в ноль лучше не разряжать. И заряжать лучше до 90%. В большинстве современных смартфонов в настройке батареи есть прямо автоматическая настройка, где ты можешь поставить вот этот уровень, чтобы, например, больше 90%, или там больше 85%, или там больше 95% не заряжался. Ну, это зависит от бюджета смартфона. Если он недорогой, там нету этого. А если есть, то...

0: и он тоже будет окей.
1: А, так, у супруги iPhone 15. Хочу ей подарить новый. Рассматриваю Vivo X300 Pro RU версия. Подскажи, годный аппарат для замены? И будут ли добавлять ей фишки, как у китайской версии? Или есть что-то поинтереснее за 70-80 косарей? В скобках, айфонами не болеет.
0: Ну, соответственно, Vivo X300 Pro хорошо. Сейчас выходит Vivo X300 Ultra. Он тоже в этих деньгах на маркетплейсах есть. Можно посмотреть, если супруга не переживает размер Oppo Find X9 Ultra тоже сейчас выходит, но он будет подороже, потом подешевле. То есть Vivo, наверное, самый нормальный вариант будет для нее. Может быть, Samsung, но Samsung похуже по камерам. Поэтому Vivo, да, это хорошо. А ну, касается фишек, тут непонятно. Скорее всего, может, и не будет их добавлять.
2: А можешь, пожалуйста, рассказать о телефоне Readmatic 11 Air? Стоит покупать или нет? Есть такое вообще?
0: Честно говоря, я даже не знаю, что это такое.
2: Readmagic, может быть?
0: А, Readmagic есть, Readmagic, да. Но это игровые, да, игровые смартфоны. Если нужен именно такой формат телефона, то да, это хорошие такие аппараты. И, по большому счету, вариантов особо нету. Есть еще некая альтернатива, это Nubia. Вот. Соответственно, другая какая-нибудь. Либо Z-серия, например. Либо Pocophone. Вот.
1: Ага, вопрос из Европы. Вы сказали, вышел новый Xiaomi 17. А есть ли возможность купить его в Европе? Примерно его стоимость.
0: А, да, 17 Max вышел, но я не уверен, честно говоря, что во всех городах Европы его, или во всех странах его можно купить. Тут надо смотреть по доступности. Это глобальный релиз, то есть он, в принципе, вышел и продается будет и в России, и за пределами. Но конкретно по странам, ну, например, грубо говоря, может в Германии продаваться. Вот может такая штука быть.
2: Фил, спасибо большое за ответ на вопрос.
1: И до встречи в следующую пятницу.
2: Пока-пока.
0: Спасибо, пока.
3: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +26 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
9: Без возрастных ограничений.
10: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
8: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку. Гламурная Москва 2007. Станция Казань. Легендарный диджей Москвы и специальный гость. Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
13: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
14: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
15: Сегодня в 7 вечера на телеканале «Солнце».
14: Категория 6+.
16: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
17: ООО «Аквапарк Субар». ОГРН 112-169-003-3255-0+.
18: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Практически уже закрываем обсуждение темы «Решать конфликт словами или силой», но перед этим несколько ваших историй, конечно.
1: И даже не знаешь, все ли можно читать. И те, которые нельзя читать, естественно, начинались с драки.
0: Давайте тогда с голосового начнем. Алешенька, сынок.
2: Доброе утро, ребят.
0: Привет.
2: А есть же люди, которые словами дерутся. Ну, вернее, словами бьют даже. Ну, что-то типа... Я тебя сейчас так ударю, блин, что у тебя вообще, блин, просто лицо на молекулу разлетится, понял? А я тогда сейчас так тебя ударю, ты улетишь просто вообще.
0: Есть такие люди.
3: Я мастер таких битв.
0: Мы в третьем классе, они обычно учатся.
3: Да.
1: Со мной в больнице лежал человек, который всех провоцировал. Так вот, один несильный удар с заболеванием может отправить на больничную койку в тяжелом состоянии. Поэтому лучше думать, прежде чем расчехлять кулаки. Есть несколько примеров из жизни людей, которые лишались свободы тоже после драки.
0: И Юля пишет, девочка на учебе переворачивала парты. Так быстрее решалось все. Я бы посмеялась. Вот такая история есть.
1: А что же делать с мазохистами? Лучший друг мой баран, не самый умный. И он обо мне такого же мнения. И жена иногда просит шлепнуть ее. Странные люди.
3: Ну, с женой ты не конфликтуешь, это наоборот, примирение.
0: Так, Холи Грейл, решать нужно манипулируя нежными ласковыми словами, бархатным и тихим голосом, ну и сковородкой. Такая история. Так, есть у нас что еще можно прочитать в эфире?
1: Да есть.
0: Выбираешь, вижу там.
1: Очень выбираю.
0: Так, все мои конфликты, Елена пишет, на благо их мало, заканчиваются всегда одинаково. Когда оппоненты начинают брызгать слюной, просто молчу. Сама себе завидую, сколько у меня нервов вообще. Когда выскажется, спрашиваю, все, полегчало? Он или она, да, спасибо. Спасибо, что выслушала. Прости, что наорал. Молчание иногда золото.
1: Жена недавно получила права, она ехала за рулем. Я сидела на пассажирском, на машине восклицательный знак. На перекрестке, ну, немного затупила, ничего критичного. Сзади ехало неадекватное тело мужского рода и начало сигналить, не переставая. Затем выровнялись на дороге. Я невежливо поинтересовался, в чем же смысл его сигналов. Он начал орать, чтобы я научила жену водить. Я предложила остановиться и решить проблему, возможно, несловесно. Так как у него машина мощнее моей, он дал по газам и свалил. И я часто замечаю, что если восклицательный знак на машине или учебный транспорт, или робкая девушка, то всякое быдло, видя свое якобы превосходство, начинает себя неадекватно вести, без понимания, что за рулем начинающий водитель.
0: Жить вообще изначально лучше, мирно и без конфликтов. Давайте подведем итог голосования. Решать конфликт словами или силой, конечно, большинство за слова. 79%, 20% сила. Вот такие итоги голосования.
4: Вейкаперы. На рекорде.

0: Вейкаперы на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: Доброе утро и всем привет! 10:01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы, час еще с тобой будем.
3: Всем прекрасного начала дня и завершения рабочей недели. Да, я уже почти в отпуск отправился.
4: Да, прикинь, да, ты уже на
3: такой
4: выходных.
3: Сижу, отдыхаю, такой, что происходит?
4: Друзья, всех с пятницы, 22 мая, скоро у нас лето. А, кстати, через недельку все встречаемся на колбасном цехе.
2: Да, ребята, в конце шоу, как обычно, отвечаем на ваши вопросы. Если что-то есть по колбасному цеху, мы на что знаем, все отвечаем. Пишите в чат мобильного приложения рекорды, это уже традиция.
4: Правило одно, мы не врем.
2: Да, да, все так и есть. К новостям, зумеры в России массово заражаются болезнью поцелуев.
4: А что вы за новая болезнь?
2: Инфекционный муникулез это называется. Из-за вируса у людей сильно раздувают шею и лицо, даже вот. Раньше болезнь выявляли у маленьких детей, но теперь ее все чаще находят у школьников, студентов, у всех до 24 лет. Возбудитель вируса Эпштейна-Барр, вот так называется это.
3: Кого?
2: Я не буду повторять. Симптомы. Температура, ангина, увеличение лимфоузла. Вот.
3: И желание уехать на остров.
2: Заразиться можно не только через поцелуй, но и через общую посуду, бутылки, зубную щетки. Зумеры, мойте рты, чистите рты, вы чего? А?
3: Потому что такая вылетает оттуда вот эта ваша похабщина.
2: А милфы в опасности теперь.
4: И пумы тоже.
2: Пумы и милфы.
4: Милфы и пумы, да, действительно.
2: Теперь как с девчонками гулять?
4: Так, еще раз, через поцелуй. Я про эту болезнь слышала. Так, она на самом деле передается, как любой ОРВИ, ОРЗ, как вообще в принципе.
2: Это одноразки свои вот эти тянут.
4: Ой, кстати, ну мне кажется, да, вот это тоже причина, что они изо рта в рот это если передают.
2: В Перми вообще запретили их. Теперь даже нельзя их дома держать, не продавать, не покупать.
4: Это, по-моему, с осени, нет?
2: Они сейчас разве еще?
4: И вот я, по-моему, читала, по-моему, какой-то регион, да, с осени полностью запретили.
3: То есть можно вычислить, если твоя девчуля тебе с кем-то изменят. Ты сосалась с Олегом?
5: Нет, что ты? Витя, нет!
4: Смотри, у него шея раздутая.
3: Да, и у тебя, и у нее раздутая. Получается, они там...
2: Я как будто сериал посмотрел сейчас на «Россия-1».
3: Да.
1: Вейкаперы. На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Шерлок Холмс или винегрет?
2: А Шерлок. Ну, сначала. Нет, подожди, все верно. Сначала я про винегрет стала искать. Поняла, что мне неинтересно, и решила на Шерлок.
3: А, я думал, это название книги новой.
1: Шерлок Холмс и винегрет.
3: Не вышедшее.
2: В багровых тонах это и есть про винегрет. Да, шучу. Нет, в общем, Шерлок Холмс гениальный лондонский сыщик, который известен дедуктивным методом. Кстати, метод на самом деле не дедуктивный, но сейчас мы до этого дойдем. В общем, он стал самым экранизируемым литературным персонажем в истории. На самом деле образ сыщика был списан с доктора Джозефа Белла. Это преподаватель Конан Дойля в Эдинбургском университете. Он поражал студентов способностью определять профессию и характер человека по мельчайшим деталям. Ну, например, там поношенные ботинки или мозоли. Mm-hmm. И вот у него был такой
3: пропуск.
2: Да, реальный, грубо говоря, преподаватель. И вот он его взял за основу своего сыщика. Прикол в том, что трубки не было в этом произведении, да, вот эта изогнутая трубка, которую он курил. По факту трубку придумал актер. А клетчатая, как она называется, охотники на оленей или как?
3: Ну, мы поняли.
2: Ну,
3: вот это.
2: Как она правильно
3: с двумя
2: называется?
3: Козырьками.
2: Дирстокер, да, вот так она правильно.
1: Мы должны были вспомнить,
2: нет,
1: да?
2: Нет, она дословно так и переводится, как шапка охотника на оленей. В общем,
1: Дирстокер.
2: Это тоже выдумка актера. В книге не было ничего такого подобного. И по поводу метода дедукции, смотрите, тут оказывается, что больше правильнее вообще название это абдукция. Абдукция заключается в последовательном нахождении объяснений, требующему их факту и в выборе из них наиболее правдоподобного. Так что, по сути, не знаю, почему они начали называть это дедукцией. Это просто про факты. А еще он никогда в этом произведении не говорил элементарно Ватсон. Это тоже додумки. Там он говорил либо элементарно, либо это элементарно.
3: Ватсон.
2: Нет.
3: Это как со «Звездными войнами» фраза «Люк, я твой отец». Вейдер ее не говорил же, он сказал по-другому.
1: Кстати, если мы к фильмам возвращаемся, по-моему, лучшим Шерлоком Холмсом признан наш актер, да, и наша версия.
3: Игорь Ливанов.
1: Да, лучше Шерлока Холмса.
3: Его вызывала королева, по-моему, он получил титул рыцаря, если не ошибаюсь. Там.
2: А еще интересный факт, что в книге он описан далеко как не красавчик, и на самом деле иллюстратор книги, который иллюстрировал произведение, просто образ срисовал со своего брата-красавчика. И Конан Дойль такой, да, ну, в принципе, наверное, для читательниц, это будет привлекательно. А описывал он его худым, с большим крючковатым носом, маленьким, близко посаженный к переносице глаза. То есть он был далеко не красавчик.
3: Камбербэтча видел?
2: Я считаю Камбербэтча очень даже симпатично.
1: В общем, на самом деле это страшный сыщик, да?
2: Да.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Садыкова от Тукая до улицы Татарстан. Также по Университетской от Кремлевской до Московской. И по Карла Маркса от Гоголя до Большой Красной. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли» на Поперечно-Авангардной 25А. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радио. Канал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
8: Дополнительное образование.
9: Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
8: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
9: Не оферта.
8: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
10: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
12: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
13: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
14: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 22 мая.
2: Овнам сегодня не следует слишком долго колебаться, пытаясь оценить все нюансы ситуации и принять верное решение.
3: Тельцы, сегодня вашему любимому человеку придется решать какую-то очень важную и сложную проблему.
4: Близнецы, сегодня звезды рекомендуют вам быть кристально честным с вашим любимым человеком.
2: Раки, кажется, слово «диалог» — это не про ваши отношения.
3: Львы, сегодня вашему любимому человеку не захочется ни в чем вас обвинять, даже если вы будете виноваты.
4: Девы, мобильный телефон — одно из величайших изобретений человечества последнего времени. Однако сегодня для дев мобильники станут скорее не средством связи, а привязью, поскольку ваши домашние ежеминутно будут отвлекать вас.
2: Весы, день сегодняшний потребует от вас принятия нестандартных решений и использования неожиданных маневров на семейном фронте.
3: Скорпионы, сегодня лучшее решение придет вам в голову спонтанно и неожиданно, а вашему человеку придется лишь удивляться.
4: Стрельцы, не стоит сегодня рассказывать своему любимому человеку обо всех неприятностях, с которыми вам пришлось бороться в течение последней недели.
2: Козероги, сегодня ваш любимый человек всеми силами будет стараться отвлечь вас от какого-то важного дела.
3: Водолеи, в этот день вам придется заслужить внимание и одобрение вашего любимого человека.
4: Рыбы, иногда в отношениях с любимым человеком необходимо проявлять решительность, твердость и даже суровость. Любите друг друга, друзья.
0: Вы каперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Совбезе Беларуси заявили, что Литва открыла свое воздушное пространство для украинских беспилотников, которые направляются в сторону российских регионов. С таким утверждением выступил госсекретарь Совета Безопасности Республики. Он также подчеркнул, что Беларусь выступает за добрососедские отношения и мирное урегулирование конфликтов. Ярославский «Локомотив» второй год подряд выиграл Кубок Гагарина. В шестом матче финальной серии команда обыграла казанский «Акбар» со счетом 3-2 и закрыла серию 4-2. В прошлом сезоне ярославцы также взяли трофей, победив в финале челябинский «Трактор». В Госдуме предложили ввести в школах обязательные уроки ЗОЖ. Депутат Каплан Панеш заявил, что дети с раннего возраста привыкают к фастфуду и сладостям, а мы растим больное поколение. По его задумке, с 1 сентября будущего года школьников хотят учить правильному питанию, психическому здоровью и отношениям с окружающими. Больше актуальной и горячей информации читайте и обсуждайте в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня, 3 танцпола, 30 артистов, секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Самые, что ни на есть в эту пятницу.
2: Вот так прилетело. Вместо уфолога радиоведущие взяли интервью у уролога.
3: Докопались до истины, получается.
2: Нет, реальная ситуация в Аргентине. Значит, они делали подводку, говорят, сейчас соединим с экспертом, который осведомлен об НЛО, и, соответственно, представляют эксперта, и этот эксперт вдруг говорит, что все замечательно, только я не уфолог, а уролог. Но ведущие поддержали и спросили у уролога, как он относится к неопознанным летающим объектам. Это, видимо, продюсеры допустили ошибку как-то, и вот такой канал.
1: Вообще в эфире важно друг друга поддерживать.
3: Да, конечно. Да. Вы выходите из ситуации, когда что-то не то происходит.
2: Уролог поддержал тему разговора.
3: Я думаю, что он пальцем ткнул, считай, в небо в ответ.
1: Да, было такое дело.
2: Он так и сказал. Он сказал, возможно, инопланетяне существуют. Но с уверенностью сказать ничего нельзя.
3: Сейчас, подождите, придумал гениальную шутку, мне кажется. Возможно, никогда не было в эфире. Но если это уролог, то, возможно, он там еще и посмотрел что-то с зондированием.
1: Да. Важно ведущим слышать друг друга, мне кажется. Вот это самое основное.
3: А, зато ты красивая.
1: Ладно, другая горячая новость. Трамп по ошибке инвестировал $1 миллион в суши-бар.
3: В смысле, по ошибке? Сейчас у ребят акции взлетели.
1: Журналисты решили порыться в инвестиционном портфеле американского президента, и среди перспективных технокомпаний внезапно нашли сеть суши-баров. В общем, он просто перепутал название. Был общепит суши-кура.
2: Суши-кура?
1: Да, назывался. А была компания.

0: 9. Для детей старше 12 лет. Record Dance
1: Radio. Доброе утро, Казань! Всем отличного настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани +22. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет +26 градусов. Ветер южный со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте softcombank.ru. Кредит от ПАО «Софтбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто 19». Не оферта.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
6: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Дуг и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.

0: украшения к русе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
2: «Додо».
3: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пиццеру» ООО, ОРСО, ОКРН 124-160-00-45-510, город Казань.
1: Успел.

0: Вайберы. По традиции отвечаем на ваши вопросы, которые только успеем. Итак, поехали.
1: Поехали.
0: Всегда в речи Никита, Стас и Рыжая. Мало того, что принцесска в конце, так еще и не по имени. Рыжая, тебя это не обижает?
1: Конечно,
0: обратился к тебе.
1: Обижает. Абсолютно
0: человек.
1: Обижает. Еще раз говорю, первый день в эфире я работала как Аня Кирсанова. Но было много К и Р в наших двух фамилиях ведущих. Меня спросили, как еще тебя друзья называют? Я вспомнила, что у меня очень давно вот Рыжая, Рыжая, Рыжая. А понимаете, время идет, и вот сейчас, например, мне... Я вот не уверена, что я бы пришла в эфир и такая, да, да, конечно, давайте, Рыжая.
0: А Нюра?
1: Нюра — это единственный человек, меня сейчас так называют, тренер по теннису.
2: А ведь могла бы сказать тогда богиня, была бы богиня.
0: Хочешь, мы поддержим тебя, будем Шатен, Шатен и Рыжая. Запишем такой джингл. Почему бы нет?
1: Хочу!
2: Мальчик, мальчик, девочка.
0: Вот, вообще все просит.
1: МЖМ?
0: МЖМ, да, утренняя шоу и камера.
2: Началась.
0: Понеслась, нам только почву дай. Поехали. Какие каузы случались у вас в эфире? О, я помню, отравился. Еще на другой радиостанции, да, со Стасом работали, он часто выходил в эфир один.
2: Я помню эту тему, да.
1: Я рассказывала про раздевание. Почему читают только Аня и Никита вопросы и темы, что пишут слушатели? Можно же ответить, Стас просто плохо читает.
2: Что еще? Ну ты...
0: Почему ты не читаешь?
1: Почему ты не читаешь?
2: Ну, это не считается плохо читает.
1: Как это называется?
2: Это называется дислексия.
1: Вот, да, я пыталась вспомнить это слово.
0: Мы должны тебе уступать место в общественном транспорте или
2: нет? Нет, это связано только с восприятием текста и каких-то...
1: Мы должны уступать ему слова.
2: Не надо мне ничего уступать. Я вот я читаю определенное количество текста, которое у меня есть. Вот именно читаю.
0: На мой стул садись.
2: Гороскопы. Зачем? Что у меня тогда разовьется? Любовь к Мерседесам?
1: Я знаю вопрос, который тебя порадует. Давай. Какое у вас самое любимое блюдо?
0: Окрошка. Люблю окрошку. На минералке карачинской. Это важно. С уксусом. Все, другую не люблю.
1: Я в глаза Стасу смотрю.
0: Ну ладно.
2: У меня нет любимого блюда. Их несколько.
0: Хочешь окрошку?
2: Нет,
0: возьми мою.
2: Вот окрошку.
1: Ну, давай, топ-3. Топ-3. Быстро, не думая.
2: Пюрешка. Котлетка.
1: Так,
2: куриное филе в разных его проявлениях.
1: Так, и
2: торт.
0: А у тебя, кстати?
1: А я вот даже не знаю, но я обожаю селедку под шубой, если по салатам.
2: Из-за шубы?
0: Потому что она такая рядышком. Так, друзья, спасибо вам большое за это утро, за ваши вопросы. Мы услышимся с вами в понедельник обязательно с 7 утра, как обычно. С вами были вейкаперы Шатен, Шатен и Рыжая.
1: Хороших выходных, встречаемся в понедельник в 7 утра.
2: Всем прекрасного дня,
0: пока!
3: Вейкаперы на рекорде.

Это первая танцевальная России радиостанция Рекорд. Всем большой привет, меня зовут Диджей Фил. Ну что, добро пожаловать в пятницу, день, когда у нас презентуется большое количество композиций, и именно вы являетесь свидетелями этого. Мало того, вы всегда можете определить, хороший трек или нет, сказать свое мнение, свой фидбэк, отправить его при помощи приложения Радио Рекорд, и мы, соответственно, уже поймем, ага, мы можем этот трек оставлять в эфире или нет. Но самое главное, конечно же, помимо музыки, это те офлайн мероприятия, в рамках которых мы с вами встречаемся. Через неделю у нас будет колбасный цех, а вот где-то осенью и даже в начале зимы состоится супер-дискотека 90-х, и этот эпизод называется «Это фантастика». Более 20 артистов, естественно, секретный зарубежный гость, конечно же, будет специальный танцпол «Колбасный цех» под предводительством диджея Цветкова и Мегамикс от него, 14 ноября Питер Ледовый, 4 декабря Москва Лайф-Арена, супер-дискотека 90-х, еще раз скажу, «Это фантастика», так называется эпизод. Заглядывайте на сайт radiorecord.ru, категория 12+, там есть вся информация о билетах. Конечно же, билеты, чем раньше вы купите, тем они будут дешевле и выгоднее для вас. Все, погнали. Музыка в этом часе Зиверт.

Классный трек. Ну а, друзья, все-таки давайте поговорим о премьере этого часа. Прямо сейчас композиция, которая штурмует главные хит-парады планеты, песня «Like a Prayer».

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-39-244-741.
3: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
4: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.

0: каршеринг Руси. Делимобиль Ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
2: Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
5: без возрастных ограничений.

0: Рекорд. Новости.
1: В общественной палате предложили досрочно завершить учебный год в регионах с аномальной жарой. Инициативу объяснили высокими температурами и тем, что до официального окончания занятий осталось всего несколько дней, поэтому это не должно заметно сказаться на учебном процессе. Курс доллара на внебиржевом рынке упал ниже 71 рубля впервые с февраля 2023 года. Евро торгуется по 82 рубля. Кроме того, что на рынке наблюдается дисбаланс спроса и предложения, ситуацию может усугублять налоговый фактор, предположили в БКС. В России ждут новой волны закрытий модных магазинов до конца года, рассказали аналитики. Причинами закрытия называют рост издержек, неопределенность спроса на фоне инфляции и его перераспределение в пользу маркетплейсов. Радио Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех», «Matrix», 14 взрывных треков от «Sonic Mine», «Laboratorium», «Snet» и других авторов. «Колбасный цех», «Matrix» уже на всех стриминговых сервисах страны. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
3: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
4: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар» строит, превращает такие мечты в

0: Реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Сувар Строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
4: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action – это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
5: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН, 110, 547, 605, 1196.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского, 4. Приветливые врачи, детская игровая комната, уютно. Как дома. 590-10-00.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
10: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
11: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО «ОРСО», ОГРН 124-160-00-45-510, город Казань.
10: Успел.
12: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
13: ООО «Аквапарк Сувар», УГРН 112-169-003-3255-0+.
14: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
15: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Это первая танцевальная Россия, радиостанция Рекорд. Друзья, впереди выходные. Это означает, что вы куда-нибудь наверняка уедете. Возможно, это будут шашлыки. Возможно, это будет какой-нибудь другой город. А может быть, даже и скатаетесь в другую страну. Я к чему? К тому, что вы можете сделать легко, чтобы всегда с вами была классная музыкальная подборка. Причем даже без интернета, без всего остального. Просто прямо сейчас заходите в телегу Радио Рекорд. Называется наш канал «Плейлисты Радио Рекорд». И там все радиошоу, которые выходят у нас на первой танцевальной. Соответственно, все, что звучит ночью, вот не дневной эфир, да, а вот вечернее, ночное радиошоу и пиратская станция, и трансмиссия, и Армин Ван Бюрен, и все остальные, вы все это себе скачиваете на ваши айфоны, андроиды, и потом получаете удовольствие. Где бы вы ни находились, есть интернет, нет, вообще без разницы, просто зашли, включили плей у себя на скачанную музыку и погнали. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши соцсети, мы всегда вместе с вами, на связи и так далее. Если вы хотите пользоваться Максом, тоже, пожалуйста, без проблем, там нас можно найти, соответственно, мы и в парковке, и под парковкой, и вообще где угодно будем ловить и отправлять вам классную музыку. Давайте поговорим о треках, как раз таки о музыке в этом часе и о свежаке этого часа. Боб Синклар и Кайса записали трек «I Can't Wait». Также послушаем «Coldplay».

0: демо-версию этого трека в Sunset Show в 2025 году. Видео разлетелось по ТикТоку, короче, все очень хотели, поэтому прямо сейчас встречайте премьер на рекорде La La Land.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Евроденс. Канал Супердискотека 90-х. Канал Технопоп. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас. Рекорд. Реклама. Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то в Экспокар. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено. Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
1: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд, реклама. Джедаи, силу свою используйте, чтобы лосины и варенки натянуть. Главный ретро-мегаденс страны, супердискотека 90-х, возвращается с новым шоу. Это фантастика. Более 20 артистов, секретный зарубежный гость, любимые хиты и невероятное путешествие по фантастическим киновселенным. Супердискотека, это фантастика. 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. 4 декабря, Москва, Лайф-Арена. Билеты на радиорекорд.ру.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов евро в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения по другим организациям. Правила на сайте ww.vbfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.
3: Янган, Джили, Черри, Хавейл, Икситка и Амода. Автосервис. Глобал Сервис. Все для...

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта.
3: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Tenet T7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 190 000 рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
5: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7.
4: Если Tenet, то в Экспокар.
5: Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
6: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
8: сегодня в 7 вечера на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: информацию узнаете, но для того, чтобы немножечко подготовить почву к этому мероприятию, мы выпустили специальный сборник, который называется... Колбасный цех Матрикс. Неожиданно, да? Короче, самое главное, это большое количество музыки, которое можно найти на просторах интернета. Все стриминговые сервисы, конечно же, заточены по то, чтобы вы могли послушать 14 композиций. Ну а затем, друзья, приходим на Колбасный цех Матрикс, который проходит 29-30 мая в Питере, Temple of Zir. Все подробности, как я уже сказал, на сайте radiorecord.ru. Два мощных дня, набитых большим количеством эмоций, людей, переживания. Самое главное, конечно же, это суперхитов. Три танцпола, более 20 артистов, конечно же, зарубежный секретный гость. В общем, все это будет. Подробности на сайте Рекорда, категория 18+. Ну и давайте пока о музыке поговорим, которая будет в этом части. Это Шаус с треком «Take Me to the Sunrise». Также впереди «Кунгс» и «Galaxy». А вот этот трек про Ивицу. А ну еще одна прикольная работа от Джоли Кори. Ну и так как пятница — это день премьер, то прямо сейчас встречайте, друзья. Работа, которая покорила огромное количество российских сердец, оказалась на первом месте в чарте «Шазам» российским. А теперь и танцполы взрывают, в том числе и эфир «Радио Рекорд». Это «Шаде», трек называется, от трио «By India», «Хчо» и «Мота». Все это в ремиксе от Алекса Слэма. Короче, прямо сейчас первое место российского «Шазама». Встречайте премьера на «Рекорде».
1: Премьера трека.

полярным кругом нет эксгибиционистов, потому что в минус 50 и показывать-то особо нечего.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
3: Да, я выбрал бы счастливым.
2: Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня, иначе я потеряю друга.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до 1 000 000 рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
5: Не оферта, акция действительно, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю, где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву Д, а 11 на О. А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю! В автокресле!
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет – все это в Дворце впечатлений. 0+.
11: Слышишь этот ритм?
12: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость – группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+. Станет лучше.

0: просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Например, лазерная кератоктомия.
4: Пляж «Ривьера» – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
5: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
6: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободен.
5: Без возрастных ограничений.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
6: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
5: Без возрастных ограничений.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют установку кондиционеров, чтобы обмануть россиян. Их привлекает высокий спрос на технику в преддверии лета, сообщает «Известия». Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать конфиденциальную информацию посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Участникам ПМФ впервые с пандемией не потребуется сдавать ПЦР-тест для доступа на площадку КВЦ-экспофорум, сообщает Росконгресс. При этом для участия в пленарном заседании ПМФ участникам, представителям СМИ и персоналу необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ. Разработчик и издатель видеоигр Take-Two подтвердил, что GTA 6 выйдет 19 ноября, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, акции компании Take-Two Interactive выросли примерно на 7% после этого объявления. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех «Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
3: От Калининграда до Чукотки, от Северного Урала до Кавказских гор. Наша страна восхищает и вдохновляет. В год единства народов России программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, участвуй сам, расскажи друзьям, а можно и всей семьей вместе открывать родные просторы интереснее. С мая по август 2026 года попробуй себя в роли блогера. Разработай свой туристический маршрут. Расскажи о своих любимых местах. Стань частью большого приключения. Победители финалистов ждут уникальные путешествия по России. Знать, любить, гордиться. Твое «Больше, чем путешествие» начинается здесь. Подробные условия и регистрация на сайте знатьлюбитьгордиться.рф.
4: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.

0: спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
1: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
2: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
3: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
2: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
3: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу указания улица Ершова, дом 28.
4: Горный велосипед Rush 26 дюймов с оборудованием Shimano. Всего за 9990 рублей. В Rich Family. Количество товара ограничено.
5: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО ЕК Промоушен. Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
6: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
7: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784-718-95-84. 18+.

0: Пао каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20. Dance Radio. Record.

0: Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Всех с пятницы. У меня есть для вас новость такая, знаете, невероятная. Я вообще люблю ссылаться на наш телеграм-канал, чтобы никогда не быть ни в чем виноваты. Про секс новость. Москвичи чаще... Что делают в кровати москвичи? Они там чаще плачут и едят, крошки раскидывают, чем занимаются сексом. 16% признались, что они там плачут, слезы крокодиловые льют, но для близости кровать используют лишь 14%. Сколько людей участвовало в опросе? Всего лишь 4000 москвичей. Вы же наверняка меня сейчас слышите. Пожалуйста, опровергните вот это вот все у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Кстати, эту новость, ну и другие форматы 18+, 12+, и так далее, можно найти у нас в нашем телеграм-канале Радио Рекорд с синей галочкой. Леони в этом часе услышим «Stay». А еще «Anime Out of My Body». Также Air Cuts и Better Off Alone. Еще диджей Smash Bambi. Напомню, что пятница у нас день премьеры, и короли качественного хаос-звучания O'Neill Conways и Air Cuts объединились, чтобы вернуть на танцпол легендарный шедевр 84 года. Парни взяли культовый хит группы «Бронски Бит» под названием «Small Town Boy». Сделали классный ремейк, так что вот прямо сейчас все его послушаем. Это Рекорд Дэнс Радио.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Record.
1: Реклама. Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Заправляешься на АЗС или ком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком. 790-й километр трассы М7.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
5: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз заново начнет закупать газ в России, как только закончится конфликт на Украине, заявил Мадьяр. По его мнению, когда ситуация разрешится, весь Евросоюз вернется к закупкам российского газа, потому что он, цитата, «дешевле». Это диктуют факторы конкуренции и географии. Центробанк рекомендовал банкам усилить контроль за крупными вкладами наличных из-за рисков отмывания доходов. Банкам предложено ежедневно анализировать операции клиентов. По данным Центробанка, такие меры не коснутся физлиц с подтвержденной информацией о финансовом положении, деловой репутации и источниках происхождения денежных средств. Фигурист Александр Плющенко будет выступать за сборную Азербайджана, сообщает ТАСС. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова сообщила, что переход сына Евгения Плющенко связан с высокой конкуренцией в российской национальной команде. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу Глобу. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
5: У меня дело выгорело.
6: И сам я выгорел.
7: Это не дело.
8: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Знаешь, что объединяет шум океана на Камчатке? Тишину плато Путорана, древние стены Соловков и горные вершины Кавказа. Это места, где чувствуешь, насколько огромна и удивительна наша страна. В год единства народов России программа Росмолодежи «Больше, чем путешествие» запускает проект «Знать, любить, гордиться». Если тебе от 14 до 36 лет, можешь участвовать один. А можно пригласить к участию всю семью. И, конечно, не забудь рассказать друзьям. Финалистов и победителей проекта ждут путешествия в уникальные уголки нашей страны. Узнай свою малую родину. Попробуй себя в роли блогера и расскажи о своих любимых местах. Разработай свой туристический маршрут и стань частью большой команды. Подробные условия и регистрация на сайте знать-любить-гордиться.рф.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Всем с

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Винницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+. 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
1: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
2: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина, всех с пятницей, а Рекорд представляет свежий сборник электронных треков от российских продюсеров «Колбасный цех Матрикс». 14 взрывных треков от Sonic Mine Laboratorium, Snet и других авторов. «Колбасный цех Матрикс» уже на всех стриминговых сервисах страны 18+. Чит-код в этом часе «Last Night on Earth». И еще Тиеста «Beautiful Places». И Мари Краймбрери подгоняет «Давай не ждать». И Монбек тоже в этом часе «Not You». Пятница, день премьеры в эфире Рекорда, никто не забывает. Об этом сейчас прозвучит трек «Go» от The Chemical Brothers и в клубной обработке от Dissolver. Выпущенная изначально как вирусный underground edit, эта версия получила мощный импульс и поддержку от титанов мировой диджей-сцены. Слушаем прямо сейчас в эфире Рекорд Dance Radio.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: вся электронная музыка в мобильном приложении Рекорда. Канал Мелодик Техно. Канал Мэшап. Канал Innocence. Эти и еще более 100 каналов в приложении Радио Рекорд. Слушайте бесплатно прямо сейчас.
1: Рекорд. Реклама.
2: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Ищите уютное место для дня рождения?
4: Или теплых семейных встреч?
3: Семейное кафе «Тренди».
4: Вкусно, уютно для всех.
5: Семья всегда будет в тренде.
3: Тренди.рф.
6: Бронь столов 225-44-33.
7: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-10-00.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+. Стань

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
5: «Додо».
6: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру» ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
4: Успел.
7: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
8: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
9: Нет.
8: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премиум УСТВ 2026. Движение. Голосуй на mustv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
10: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
11: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
12: Спонсор часа ООО «Юнайт Девелопмент», торговый центр «Горки Парк».
13: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
14: Без возрастных ограничений.

0: Рекорд. Новости.
1: Визит Владимира Путина в Китай прошел насыщенно, содержательно и максимально результативно, заявил Дмитрий Песков. По его словам, Китай готов приложить усилия, чтобы помочь России и Украине выйти на мирную траекторию урегулирования. Россиянин Рустам Набиев стал первым человеком в истории, совершившим восхождение на Эверест на одних руках. Об этом уроженец Башкирии рассказал в соцсетях. Набиев потерял обе ноги при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Премьер-министр Армении Никол Пашинян охарактеризовал ситуацию с временным запретом на ввоз цветов из Армении в Россию как рабочую и обычную практику внутри Евразийского экономического союза. По его словам, в отношении товаров, не соответствующих фитосанитарным требованиям, всегда будут вводить подобные ограничения. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Просыпайтесь, вы в матрице. Радио Рекорд представляет колбасный цех «Матрикс». Новая площадка. 2 дня. 3 танцпола. 30 артистов. Секретный зарубежный агент и зажигательные женщины в красном. Колбасный цех «Матрикс». 29 и 30 мая. Санкт-Петербург. Temple of Deer. Билеты на radiorecord.ru. Следуй за белым кроликом, и ты узнаешь, что такое колбаса.
2: Шоу-гоу-гоу. ОГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург. 18+.
3: Привет. Это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Ростове мужчина украл у девушки трусы в солярии и попытался сбежать, заявив, что перепутал ее с супругой. Неизвестный проследил за ней, зашел в кабинку, после чего раздался крик. Мужчина выбежал, застегивая ширинку, и скрылся.
2: Почему? Может быть, тоже в солярии позагорать зашел? Не полностью, конечно, а только тем, что в ширинке. Бывает же такое?
3: Бывает. А трусы тут при чем?
2: А это другая история. Он же сказал. Думал, что это жена.
3: Зачем он расстегивал
2: ширинку? Совершенно непонятно, что произошло. Давайте, быстренько, следствие маленькое. Забежал, увидел трусы, мужик испугался.
3: В панике расстегнул ширинку, сам заорал, не женщина. А может, знаете, когда он застегнул ширинку?
2: Защемил.
3: Защемил.
2: А расстегнул зачем?
3: Ну, нервно идти, знаете, бывает, как теребишь.
2: А трусы как?
3: А трусы как-то само собой получилось, непонятно.
0: Крем-хруст шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Record
5: Dance Radio. Добрый день, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 26. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
6: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
7: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
8: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент».
4: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
9: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звукопульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду РАДИО.
10: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казань, улица Ершова, дом 28.
11: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова».

0: Ямашева 93.
1: Врываемся в лето. Самокаты Rush Action — это надежность и драйв в Rich Family и на маркетплейсах.
2: О, Rich Family, Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, Угарян, 110, 547, 605, 1196.
3: 30 мая. Пирамида. Автогрупп при поддержке Радио Рекорд представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва 2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
4: ООО «Кассир.ру». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
5: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
6: Сегодня в 7 вечера на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
7: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Друзья, привет, это Радио Рекорд, я Кристина, и новости есть для вас опять. Водители рассказали, что же их раздражает на дорогах больше всего. Друзья, догадайтесь, раз, два, три. Ну, конечно же, это любители электросамокатов, да. Следом у нас идут мотоциклисты, потом уже велосипедисты. Вот спросили водителей авто, ну чем же вас так бесят-то электросамокатчики, ну что не так? Ответили, что вот, знаете, пренебрегают правилами дорожного движения. Друзья, сегодня пятница, ну пусть вас уже ничего не раздражает, и ходим на выходные. Давайте музыку слушать прямо сейчас. Basement Jacks и Steve Angelo в этом часе. Where's your head at? Еще Олеся и Саша Destiny. Также Роман Мессер и Рока Dreams. И обязательно Сони Фадера Think About Us. Уже сейчас Yearbooks и Graceland. И все это Рекорд Dance Radio.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: После появления у моих друзей жен и детей теперь встречаемся крайне редко. Предатели. Нужно делать это все одновременно, понимаете? Тогда тусовка, она видоизменяется. Она находите жен, рожаете детей.
2: Нет, не обязательно так делать.
3: Семейными тусить очень душно.
1: Если бы ты тоже пошел с ними в одно время к женам и детям, вам было бы интересно.
2: Я выбрал бы счастливым. Узнал, что твой друг женится, выбегаешь на улицу. Срочно, срочно, ты за меня. Иначе я потеряю друга.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Местами затруднения. Основные пробки тебя ждут по улице Петра Витера от проспекта Мирхана до Дементьева. Также по Астрономической от Кремлевской до Правобулачной. И по улице Татарстана от Гафури до Тукая. Всем удачи на дорогах.
5: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
7: Брехня.
6: Серега, покажи.
8: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
9: Центр металлокровли. Город Казань. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
10: Рекорд. Реклама.
11: Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. ВКонавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «КонАвто 19». Не оферта.
12: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
13: Дополнительное образование.
14: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
15: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
16: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
17: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
18: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
19: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Сайт RadioRecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. RadioRecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: Рекорд. Новости.
1: В МЧС сообщили, что разлив нефти в Туапсе в районе нефтеперерабатывающего завода ликвидирован, сформирован заградительный земляной вал. Теперь целью является очистка пляжей до 1 июня, рассказали в МЧС. Россия и Китай решили продлить безвизовый режим друг для друга на 2027 год. В МИД КНР заявили, что решение китайской стороны направлено на дальнейшее упрощение взаимных поездок граждан двух стран. По итогам встречи Путина и Си Цзиньпина стороны договорились продолжить работу по упрощению визовых формальностей. Выплату к юбилеям брака предложили ввести в Госдуме. Сумма будет зависеть от количества прожитых совместно лет и достигнет 100 тысяч рублей за золотую свадьбу, а за 70 лет – 250 тысяч рублей. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. «Радио Рекорд» представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля. Сборник «Колбасный цех Матрикс» от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
3: Просто так.
2: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
4: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акций и правилах на сайте www.vbfizbank.ru. Реклама.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Веницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: нравится китайцам.
1: Global Service – специализированный сервис по ремонту китайских автомобилей.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
3: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
4: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Селеком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Селеком.
5: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
6: «Додо».
7: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН, 124-160-0045-510, город Казань.
8: Успел.
9: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
10: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
11: Готов к скорости и драйву. Врывайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ООО «ЕК Промоушен». Город Казань. ОГРН 120-160-00-56-261.
12: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам. А теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
13: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
14: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: украшение к Руси. Отдельно мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+. Record Dance Radio.

Вы слушаете первую танцевальную радиостанцию России в эфире «Радио Рекорд». Всем большой привет, меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами. И напомню, что уже совсем скоро, на следующей неделе, мы устраиваем 2-дневный рейв «Легендарный колбасный цех» с новым шоу «Матрикс». Новая площадка, 3 танцпола, более 20 артистов, появятся зарубежные секретные агенты и, конечно, те самые «Рекорд Чикс». Все это колбасный цех «Матрикс». Увидимся уже 29 и 30 мая в Петербурге в Temple of Dir. Ну а все подробности на сайте radiorecord.ru для лиц старше 18 лет. Но прямо сейчас расскажу о треках в этом часе. Леонид Руденко, «Нас не догонят». Послушаем классную работу от All Things Break, Gravity. Чуть позже здесь появится God Lucky с треком La La La. И еще дождемся Армина Ван Бюрена с работой Like a Child. Открою час Trap Mafia House с треком Mafia Style. Это Рекорд. Dance Radio.

0: мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
2: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов, движением плотное. Основные пробки тебя ждут по улице Тихомирного от Минулина до Бутлерова. Также по Даурску от Хади Такташа до Павлюхина. И по улице Родины от Рылеева до проспекта Победы. Всем удачи на дорогах!
3: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
4: Султан увидел страшный сон, в котором перепутал жен. С тех пор у жен отдельный дом. Забором каждый окружен. Стоит надежный и красивый забор Зухры из профнастила. За металлическим штакетом живет Айгуль зимой и летом. Гюзель достался эксклюзив. Забор металла-жалюзи. Закажите забор в Центре металлокровли.
5: Стоит недорого, блестит, переливается.
4: Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87.
1: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-244-741.
2: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте.
3: Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7.
2: Если Тенет, то в Экспокар.
3: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
6: Станет лучше.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Эксимер, лазерная кератоктомия.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент», торговый центр «Горки Парк».
7: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
8: без возрастных ограничений.
9: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Мошенники используют установку кондиционеров, чтобы обмануть россиян. Их привлекает высокий спрос на технику в преддверии лета, сообщают «Известия». Аферисты создают фальшивые страницы со скидками на установку или продажу кондиционеров, чтобы собирать конфиденциальную информацию посетителей для взлома аккаунтов на госуслугах. Участникам ПМФ впервые с пандемией не потребуется сдавать ПЦР-тест для доступа на площадку КВЦ-экспофорум, сообщает Росконгресс. При этом для участия в пленарном заседании ПМФ участникам, представителям СМИ и персоналу необходимо пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, грипп и ОРВИ. Разработчик и издатель видеоигр Take-Two подтвердил, что GTA 6 выйдет 19 ноября, пишет Bloomberg. Как отмечает агентство, акции компании Take-Two Interactive выросли примерно на 7% после этого объявления. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: ООО «Шоу Глобал». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург, 18+.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
10: Возрастное ограничение 13+.
11: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе «Монарх» растворимый 190-200 граммов, 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
12: В ленте.
13: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер «Амода C5» на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на «Амода C5». С его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. «Амода C5». Управляй будущим.
14: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.com.
15: Yeah.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Ростове мужчина украл у девушки трусы в солярии и попытался сбежать, заявив, что перепутал ее с супругой. Неизвестный проследил за ней, зашел в кабинку, после чего раздался крик. Мужчина выбежал, застегивая ширинку, и скрылся.
2: Почему? Может быть, тоже в солярии позагорать зашел? Не полностью, конечно, а только тем, что в ширинке. Бывает же такое?
3: Бывает. А трусы тут при чем?
2: А это другая история. Он же сказал. Думал, что это жена.
3: Зачем он расстегивал
2: ширинку? Совершенно непонятно, что произошло. Давайте, быстренько, следствие маленькое. Забежал, увидел трусы, мужик испугался.
3: В панике расстегнул ширинку, сам заорал, не женщину. А может, знаете, когда он застегнул ширинку?
2: Защемил.
3: Защемил.
2: А расстегнул зачем?
3: Ну, нервный тик, знаете, бывает, как теребишь.
2: А трусы как-то
3: само собой получилось, непонятно.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс. Радио.
4: Добрый вечер, Казань. Всем отличного настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Татьяна Виницкая. И о погоде прямо сейчас, в данный момент, в центре Казани плюс 25. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе малооблачно. Температура воздуха днем будет плюс 28 градусов. Ветер юго-западный со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
5: Спонсор программы ООО «Гранинвест Девелопмент».
6: Мечтаете о благоустроенном и комфортном жилье рядом с природой и одновременно в самом центре городской жизни? Ваши мечты станут реальностью. Новый формат жилого комплекса от компании «Грань» – город-парк «Новые горки». Узнайте обо всех преимуществах и выгодных предложениях по телефону 2-677-677.
0: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. ООО «Специализированный застройщик «Грань Девелопмент». В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
3: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении «Додо».
4: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.РУ ООО ОРСО ОКРН 124-160-00-45-510. Город Казань.
3: Успел.
5: Горный велосипед «Rush». 26 дюймов с оборудованием «Шимано». Всего за 9990 рублей. В «Rich Family». Количество товара ограничено.
6: 30 мая. «Пирамида». «Автогрупп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
4: Кассир.ру. Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
7: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
8: Сегодня в 7 вечера на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.

0: каршеринг Руся. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
2: Пляж Ривьера – ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на

0: В шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами подари себе курортный отдых уже сегодня.
1: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-03-32-55-0+.
2: Реклама в Казани. 500-54-20.

0: хочу выйти в эфир, хочу познакомиться. Хочу и баста. Хочу и баста.
1: Хочу и баста.
0: Хочу и баста.
1: Мы начинаем.
2: Хочу и баста на рекорде. Меня зовут Венер. Всем привет. И сан мэсэс. И здрасте. Пятница. 22 мая. Давай сразу расскажу, чем займемся в этом часе. У меня для тебя комбо, целая комбо подарков. Во-первых, будет сертификат в ресторан. Сыграем в гастрономическую игру. Скоро. Во-вторых, скоро в Казани пройдет грандиозная туса с участием итальянского диджея-продюсера Алекса Гаудина. С большим удовольствием подарю кому-нибудь пару пригласительных. За правильный ответ, разумеется. Ну а теперь коротко о том, что будем слушать. Скоро будут Афроджек, Лукас и Стив, трек «Control». А там уже и с приветом Ava Max и Don't Click Play. Помечтаем немного, погрустим под Эбона Hollow. А потом уже к этой компании добавится Хужели и Ультранате Free. Хочу и баста в пятничном формате уже здесь.

Ладно, договорились, не буду кликплей. Это «Хочу и баста», впереди «Выхи», «Уикенд». Можно себе устроить все виды детокса, от диетического до цифрового. И поэтому решил сегодня у тебя узнать, чем ты занимаешься, если у тебя вдруг нет интернета, или, может быть, он лагает, ничего не получается, никуда зайти, никому денег перевести, ну или вообще нет рядом с тобой смартфона какого-нибудь. Просто представь гипотетически, что бы ты делал. Ну или вспомни 90-е, чем ты занимался, когда не было интернета, смартфонов, были обычные кнопочные телефоны. Рассказывай в Telegram 939-303-101.9, интересно узнать твое мнение. Dance Radio Record.

Это «Хочу и баста», меня зовут Венер, всем привет, кого не видел. Тема на сегодня: чем я занимаюсь, если нет интернета и любимых гаджетов, от смартфона до просто компа. Номер Telegram рекорда 939-303-101-9, Ренат пишет: если у меня нет интернета, это меня только злит, сейчас невозможно представить жизнь без глобальной сети. Ну, это понятно, Ренат, хотя бы предположи, как бы ты обходился без интернета вообще в целом. Михалыч пишет: у меня два жестких диска с фильмами, сначала скачал впрок. Если нет интернета, можно посмотреть фильмы, сериалы. Иногда можно с женой пообщаться. Да, тоже как вариант. Ключевое слово здесь — иногда. Или, может быть, жена, или, может быть, пообщаться. А напомню, сегодняшняя тема «Хочу и баста». Что я буду делать без интернета и гаджетов? Имеется в виду смартфонов и компьютерной техники там всякой. Пиши 939-303-101-9, номер Telegram Казанского рекорда. Рекорд Дэнс. Радио.

«Хочу ебаться» продолжается. Сегодня говорим о том, чем бы заняться, если нет интернета и гаджетов рядом. Напиши, как ты себя чувствуешь, если вдруг все лагает, тормозит. Берешься ли за книгу или, может быть, даже включаешь ТВ? Пиши в Телеграм 939 300 101 9.

0: Record. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
1: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
0: Не оферта.
2: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-392-44-741.
3: Пап, снег!
4: Погода портится.
3: Почему мы так медленно едем?
4: Чтоб не попасть в аварию.
3: В кино опоздаем.
4: Выберем другое.
3: Не хочу другое.
4: Если с нами что-то случится, маме придется выбирать другого папу и сына.
3: Пап, давай помедленнее.
5: Вас не заменить. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Компания «Прогноз безопасности» проводит с Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: Мы загадали, чтобы вы услышали про акцию «Много призов Додо Пицца» и выиграли автомобиль, квартиру и еще более 10 миллионов призов. Участвуйте в приложении
9: «Додо».
1: 12+. Акция проводится с 23 апреля по 1 июня 2026 года в приложении «Додо Пицца». Среди участников, выполнивших все условия правил акции, информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на «Додо Пицца.ру», ООО, ОРСО, ОКРН, 124-160-0045-510, город Казань.
8: Успел.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Ты слушаешь «Хочу и баста» на рекорде. Давай, поиграем уже наконец, а потом плотно поедим. У меня есть два купона на бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс», а у тебя есть чувство голода. Возможно, даже постоянное чувство голода и желание максимально быстро у меня забрать эти два купона. А просто нужно ответить на вопрос. Слушай внимательно. Что из перечисленного реально съедобное? Названия могут быть странными, необычными. Это могут быть названия блюд или просто странные слова. Итак, три варианта. Что из этого реально можно съесть? Первое. Рука цыгана. Второе. Брамбулет. Либо же третье. Охлебина. Что из этого реально съедобное? Рука цыгана, брамбулет, либо же охлебина. Жду твои ответы в Telegram рекорда 939-303-101.9. Будешь первым верно ответившим. Отдам тебе два купона на бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс».
1: Хочу и баста на рекорде.

Продолжается с тобой Венер. Давай узнаем, кому достанутся два купона на бизнес-ланч в ресторан Максимилианс. Я недавно спрашивал, что из этого реально можно съесть. Три было варианта. Руку цыгана можно съесть, заказать как-нибудь. Брамбулет можно съесть, либо же охлебину можно как-нибудь попробовать. Отхлебнуть, видимо. И правильный ответ, внимание, это рука цыгана. Действительно, это так. Я поздравляю. Я поздравляю Алексея, рука цыгана. Алексей написал первым верный ответ. Это традиционное испанское пирожное. В оригинале оно звучит как «Brazo de Gitano». Это шоколадный рулет со сливочным кремом, с фруктами и ягодами. Да, посмотрел на фотку, реально похоже на руку. И не только цыгана. Поздравляю, два купона на бизнес-ланч в ресторан «Максимилианс» твои. «Хочу и баста» продолжается.

Это «Хочу и баста». Сразу после короткой рекламы разыграют два пригласительных на крутую вечеринку «Гламурная Москва-2007. Станция Казань», где главным хедлайнером выступит итальянский диджей-продюсер Алекс Гаудино. 18+.

0: Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Тэнк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: А поехали всей семьей!
14: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
15: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.
16: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас за границей бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
17: Подробнее на t2.ru.
18: Этой весной границы между вашим «хочу» и «могу» сотрутся, и настанет будущее. Только в мае фастбэк-кроссовер Амода C5 на особых условиях. Но дело не только в цене. Дело в мечте, которая воплотится в ваших незабываемых поездках и путешествиях на Амода. Мода C5 с его невероятным дизайном, мультимедийной системой, спортивными сидениями и непревзойденной безопасностью. Амода C5. Управляй будущим.
19: Специальные условия только в мае. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

Качу и Баста на рекорде. Снова переходим в игровой режим. 30 мая в Пирамиде пройдет вечеринка «Гламурная Москва-2007», станция «Казань». Масштабное клубное событие при поддержке «Радио Рекорд». Специальный гость вечера – итальянский музыкант Алекс Гаудино. Ты его особенно знаешь по трекам «Destination Calabria». Да, вот. И Watch Out тоже. А также в лайнапе наши родные отечественные звезды танцполов: Миллер, Винни, Шевцов, Нейтрино, Шамиль, Ом, МС Шайон тоже. Итак, у меня есть два пригласительных на эту вечеринку. Готов их разыграть прямо сейчас, но прежде ответь на вопрос. Какой из этих треков Алекса Гаудино вышел в свет впервые? Давай послушаем. Ну, например, Алекс Гаудино «Destination Calabria». Или впервые вышел в свет Watch Out трек. Кто был самым первым? Напиши ответ в Telegram рекорда 939-303-101-9. Первому верно ответившему отдам два пригласительных на вечеринку «Гламурная Москва-2007», станция «Казань». Хедлайнером танцевальной ночи станет Алекс Гаудино. Dance Radio Record.

Это «Хочу и баста» на рекорде. Итак, кто же отправится на мега-тусу «Гламурная Москва 2007» станция «Казань»? Напомню, я спрашивал, какой трек Алекс Гаудино дропнул первее. «Destination Calabria» либо же «Watch Out». Давай вспомним «Destination Unknown», тот самый. Ну или первым был «Watch Out». И правильный ответ – Destination Calabria. Ну, конечно, год выпуска 2006. Ну, а вот Watch Out вышел в 2008 году. Первым верно ответил Рома. Ром, поздравляем. Два билета на вечеринку «Гламурная Москва-2007», станция «Казань» твои. Все подробности сейчас тебе все распишу. А напомню, большой танцевальный праздник состоится 30 мая в субботу в «Пирамиде». Для тебя выступят Миллер, Винни, Шевцов, Нейтрино, Шамилем, МС Шайон и звездный гость. Ждем его, итальянский диджей и продюсер Алекс Гаудино, 18+.

Because me professional.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на рекорде. Сейчас в Казани плюс 24. Завтра в субботу, 23 мая, в городе не облачко, по-летнему солнечно. А днем будет жарче, чем сегодня. Синоптики обещают плюс 28.
2: Спонсор программы — сеть специализированных автосервисов Global Service. ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: Тбилиси.
1: Рекорд. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП. Это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Время весенних путешествий вместе с АЗС «Таиф НК». Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая.
6: Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
7: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
8: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
9: ОПП Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Украина 121-59-14-79-93. 18+.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Врываемся в лето. Самокаты «Rush Action» — это надежность и драйв. В Rich Family и на маркетплейсах.
3: ООО «Rich Family», Новосибирск, улица Королева, 40, корпус 40, УГРН 110, 547, 605, 1196.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия. С 19 по 23 мая. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
5: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
6: Лучший по скорости, согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Но особенно в пятницу Юфри. Выбирать все, что хочешь делать. Хюжели, ультранате. Ну что, билеты разыграны. На тему интернета немного поговорили. Выяснили, что цифровой детокс штука необходимая, но в меру. Все же современные люди без интернета уже никуда. Ну вот как ты, например, послушаешь рекорд в приложении без интернета? Или все же, может, рекорд тоже уже сейчас в белом списке? Рекорд Дэнс.

Хочу и баста. На сегодня все. Через час не пропусти крем-хруст-шоу в 8 вечера начало. С полуночи крутой саунд в рекорд-пати. И далее ждем сет Армина Ван Бюрена. С тобой в этом часе был Венер. Всем безбашенных выходных. Пока. Record. Dance.

Record. Dance Radio. В эфире «Первая танцевальная Россия». Вы слушаете «Радио Рекорд». Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 60 минут я буду с вами. Ну что, дождались? Выходные уже совсем близко. А это значит, что пришло время думать не только о делах, но и о планах на ближайший уикенд и хорошем настроении. Так вот, предлагаю тусоваться не только по вечерам, ведь все больше людей выбирает формат дневных вечеринок на крышах с диджеями, закатами и видом на город. Вместо ночных клубов здесь легкая атмосфера, танцы под открытым небом и музыка до самого вечера, а потом все спокойно идут спать. Говорят, что такие вечеринки стали одним из главных трендов этого теплого сезона, так что обязательно устройте такую тусовку в ближайшие 3 месяца. Ну а вы бы пошли танцевать на крышу с видом на закат этим летом? Пишите в чате мобильного приложения «Радио Рекорд», я вам накидаю треков, которые можно включить на этой тусовке. Ну и параллельно мы послушаем их здесь, в ближайшем часе, DJ Smash BMW. Cheat codes last night on us. Еще один свежак от Leonie, Stay. А чуть позже здесь Алия Фабен с треком Body Talk. Открой час Yearbook с треком Graceland. Это рекорд Dance Radio. Dance

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Dance Radio. На пробках Казани к этому часу, по данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла. Локальные затруднения имеются. Основные пробки тебя ждут на Борисковской, Давлекеевской, Новодавлекеевской, от Дудинской улицы до Надпойменной улицы, на комиссара Габишева от улицы Рихарда Зорги до улицы Кулгали, на улице Петра Витера от проспекта Фатыха Мирхана до улицы Дементьева. Приятных тебе поездок!
2: Спонсор программы – Центр металлокровли. ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Сказала грозная царица.
4: Хочу металлочерепицу.
3: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в Центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
5: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань. Телефон 288-87-87. 288-87-87.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
2: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.

0: Каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Пляж Ривьера. Ваш личный оазис в центре знойного города. Взбодрись в освежающем каскаде бассейнов. Насладись отдыхом на шезлонгах в тени и охлаждающими лимонадами. Подари себе курортный отдых уже сегодня.
2: ООО «Аквапарк Субар». УГРН 112-169-003-3255-0+.
3: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
4: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
5: Спонсор часа ООО «United Development», торговый центр «Горки Парк».
6: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
2: Без возрастных ограничений.
7: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Invest Future на рекорде.
1: Всем привет! На волнах Радио Рекорд Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов Invest Future. За пару минут пробежимся по главным финансовым новостям этой недели. Итак, рубль продолжает стремительно укрепляться, всем назло, всему вопреки. На внебиржевом рынке доллар у нас в моменте падал ниже 70 рублей, и это произошло впервые с февраля 2023 года. Банк России к концу недели понизил официальный курс доллара до 70 рублей 79 копеек, юаня до 10 рублей 39 копеек, а евро, который тоже всю неделю валился в паре с рублем, к пятнице немного окреп до 83 рублей 27 копеек. Аналитики говорят о высокой ключевой ставке, дисбалансе спроса и предложения, ну а также налоговом факторе. Пик платежей приходится на 25 и 28 мая. Большинство экспертов считают, что уже в июне рубль начнет постепенно слабеть, но о серьезной девальвации говорить не приходится, пока ставка не опустится хотя бы процентов до 10. Нефть Brent держится в районе отметки $95 за бочку. Тем временем биржевые продажи бензина упали до 21,5 тысячи тонн в сутки. Это минимум за 3 года. Участники рынка говорят о начинающемся дефиците. Неудовлетворенный спрос на 92-й уже почти 41 тысяча тонн, на 95-й больше 30. Нехватка усилилась из-за ремонтов крупных НПЗ, но паники в оптовых ценах пока нет. Действует запрет на экспорт до 31 июля, поэтому почти весь бензин идет на внутренний рынок. Массового закрытия заправок эксперты не ждут, но точечные банкротства мелких АЗС вполне вероятны. Ну а вот авторынок, несмотря на топливные проблемы, растет. В апреле продажи подержанных машин выросли на 6,5% год к году. Это 540 тысяч штук. Лучший результат с начала года. Новые авто прибавили 15%, а главный драйвер – это сезонный спрос. Лидер вторички – «Лада», хотя и единственный из топ-10, кто показал снижение почти на 7%. Машины дешевле миллиона рублей занимают почти две трети рынка. Доля китайских авто приближается к 20%.
0: InvestFuture на Радио Рекорд.
1: Ну и пару слов о недвижимости и пресловутой схеме, где владелец продает квартиру, а потом через суд возвращает ее себе, оставляя покупателя без жилья и без денег. В Госдуме подготовили поправки в Гражданский кодекс. Если сделку признают недействительной, продавец не сможет вернуть жилье, пока полностью не рассчитается с покупателем. Документы уже направлены в Росреестр и Верховный суд. Смотрите, еще интересные инициативы появляются на рынке вкладов. Премьер Михаил Мишустин сообщил, что правительство подготовило законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 миллиона 400 тысяч до 2 миллионов рублей. Но новая сумма распространится только на депозиты от 3 лет. Массовой истории не будет, но для консервативных вкладчиков мера полезна. Ну и, пожалуй, финальное на сегодня. В России могут ввести денежные поощрения за длительный брак. Предложение депутатов Госдумы простое. 5 тысяч рублей за первое десятилетие, 10 тысяч за 10 лет, ну и так далее. За 50 лет вместе 100 тысяч рублей. И выплаты хотят сделать ежегодными. Ну и на этой прекрасной веселой ноте давайте будем заканчивать. Всем долгого брака и выплат я желаю. Вы слушали Радио Рекорд, и с вами была Кира Юхтенко, основатель медиа для частных инвесторов InvestFuture. Подписывайтесь на нас везде, где найдете, и до новых встреч на волнах Радио Рекорд.
0: InvestFuture на Радио Рекорд. Реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля.

0: лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Танк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
2: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ярдов в месяц до конца лета при активации дебетовой карты ВБ-банка до 30.06.2026. Имеются ограничения. Подробнее об организации акции и правилах на сайте vb-dfizbank.ru. Реклама ООО ВБ-банк.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам. Моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Лето – это маленькая жизнь. Проведите это лето красиво и выгодно с Фандэй. Фандэй – скидки до 50% на летнюю коллекцию одежды для всей семьи. Подробности на fandeyshop.com.
6: А поехали всей семьей!
7: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе Монарх растворимый 190-200 граммов. 639 рублей с 21 мая по 3 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: В ленте.
15: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS 35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
16: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS 35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
17: Dance.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: В Ростове мужчина украл у девушки трусы в солярии и попытался сбежать, заявив, что перепутал ее с супругой. Неизвестный проследил за ней, зашел в кабинку, после чего раздался крик. Мужчина выбежал, застегивая ширинку, и скрылся.
2: Почему? Может быть, тоже в солярии позагорать зашел? Не полностью, конечно, а только тем, что в ширинке. Бывает же такое?
3: Бывает. А трусы тут при чем?
2: А это другая история. Он же сказал, думал, что это жена.
3: Зачем он расстегивал
2: ширинку? Совершенно непонятно, что произошло. Давайте, быстренько, следствие маленькое. Забежал, увидел трусы, мужик испугался.
3: В панике расстегнул ширинку, сам заорал, не женщину. Может, знаете, когда он застегнул ширинку?
2: Защемил.
3: Зачем идти? Знаете, бывает, как теребишь.
2: А трусы как?
3: Само собой получилось, непонятно.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде. Рекорд. Реклама.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистические.

0: Вживайся в фиджитал-гонку, где реальный картинг объединяется с виртуальными симуляторами в электрокартинг. Принять участие может любой желающий. Заряд эмоций, драйв и шанс выйти в финал российского чемпионата уже в сентябре. Подробности и регистрация по телефону 291-61-00. 16+. ОЕК Промоушен. Город Казань. Ограйн 120-160-00-56-261.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально? Мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
4: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
5: 30 мая. Пирамида. «ФТ Групп» при поддержке «Радио Рекорд» представляют масштабную вечеринку «Гламурная Москва-2007». Станция «Казань». Легендарные диджеи Москвы и специальный гость Алекс Гаудино. Билеты на сайте kassir.ru.
6: ООО «Kassir.ru». Национальный билетный оператор. Город Санкт-Петербург. ОГРН 118-784. 718-95-84. 18+.
7: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми
8: сегодня в 7 вечера на телеканале «Солнце».
7: Категория 6+.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время, это радиостанция «Рекорд», и это мы, Кремов Хрусталев. Стало быть, все как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать разные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да, один из самых главных и самых ярких симптомов нашего времени такой. Все говорят, но никто никого не слушает. И причина этого диагноза очень проста, потому что никому не интересно, что там думает собеседник, все ждут своей очереди что-то сказать. И в этом смысле радио — это уникальный, пожалуй, единственный случай, когда тебя по-настоящему слушают и не пытаются перебить. И не из вежливости, не потому, что, упаси Боже, интересно, что ты там говоришь, а просто потому, что перебивать радио бессмысленно и даже немного тупо. Именно поэтому вы здесь будете опять до поры до времени слушать нас, не перебивая, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Бухгалтершу с Камчатки приговорили к 2 годам условно за видео с изменой мужа. Женщина застала супруга с любовницей, сняла происходящее на телефон и отправила запись мужу второй участницы истории в качестве доказательства. Однако суд посчитал пересылку роликов распространением порнографических материалов. В итоге женщине дали условный срок, конфисковали телефон и обязали выплатить 36 тысяч рублей судебных издержек.
2: Опа! А вот мне интересно, а если бы она еще засняла, как во время интиму, он ее еще шлепает? Это еще и пропаганда насилия, да?
1: Ну, разумеется, конечно. Того условочкой бы не отделался. Да,
2: конечно, нет.
1: По-детски и так далее. Два года условно.
2: Да, практически ни о чем. А если бы, вот интересно, а если бы на видео он, скажем, у него еще был шарик во рту, а она с кожаной плеткой? Это можно было бы тут пытки впаять?
1: Можно. А если бы он курил сигару, и сигара на видео не заблюрена, как, знаете, как сейчас на телевидении делают, в фильмах там сигары, трубки там, да? Это тоже пропаганда.
2: Курение в общественном месте. А место-то общественное.
1: Минимум 2 человека.
2: 2 человека, конечно. И значит, чего она сняла? Значит, извини. Ну, понимаете, ну, я, конечно, не знаю, новое время, новая мораль, но мне казалось, черт побери, что она сняла эту измену своего мужа с этой теткой, но просто из естественного и справедливого желания отомстить, причем в состоянии аффекта. Ну, а понятно, да, что мы живем в мире, где закон как бы за измены у нас не наказывает. Это только по Библии грех, да, по закону это нормально. Но слушайте, ну хотя бы давайте не наказывать того, кому изменили. Я понимаю, что там у суда у нашего там прецеденты, там шаблоны, что если кто-то где-то снял секс, то действуй по шаблону там, да? Это распространение порно, да, разбираться не нужно. Но у меня тогда такой вопрос. А если бы, вот представь, вся та же самая история, но она бы засняла вот не измену мужа, а ограбление. Ну, скажем, там, не знаю, обнаружила у себя дома там воров с оружием. Там побоялась, да, что-то сделать, просто взяла камеру и засняла их на видео. Вот тут бы как суд себя повел? Это что, пропаганда АУЕ?
1: Ну, возможно, да. Но если они грабят, они совершают, нарушают закон, а ты распространяешь нарушение закона, как бы там, ну вот так, как бы. То есть все что угодно может быть.
2: Нехорошо, согласен. А если, знаете, это воры, скажем, Бонни и Клайд, они во время ограбления начали бы еще туда-сюда. Это пропаганда что, воровской порнографии с элементами доминирования.
1: А если, не дай бог, не Бонни и Клайд, а Бонни и Бонни, то это вообще.
2: О, это слава богу.
1: Два Бонни, как бы.
2: Повезло, тетеньке, что там Бонни. Я был один.
1: Ну и даже, хотя, смотрите, вот даже если не в состоянии аффекта, даже чтобы не отомстить, это просто тупо вещественное доказательство измены, что при разводе, там, отсудите там имущество, там, да, вот как-то так вот, ну, чтобы она была виновата, он был виноват, да, то есть, ну, это как бы так, она вернее, да.
2: Да не важно, это не имеет значения, тут и говорить-то нечего, все вроде понятно, до сих пор было, оказывается, ничего не понятно, и поэтому у нас к вам вопрос. Измена вещь тяжелая, но, увы, в этом мире неизбежная. Да, с одной стороны, за нее не наказывают по закону, с другой стороны, оказывается, наказывают того, кто решил эту измену наказать. Ну, вот хотя бы таким путем. Так вот, у нас вопрос непростой тебе, пятничный вопрос, но очень серьезный, как всегда, в нашей программе, очень важный. Если ты, не дай бог, застал измену, заставал ее уже фактически, или если бы, не дай бог, застанешь, вот как бы ты себя повел? Да, и вот даже не этот главный вопрос, это тоже важно, но самый главный вопрос, исходя из этой новости, как неправильно себя вести.
1: Потому что получается, что по закону эта бухгалтерша с Камчатки повела себя неправильно. Причем неправильно на целых 2 года, хоть и условно, да, там, и на штраф 36 тысяч рублей, вернее, оплату.
2: Да, вот что делать?
1: Что делать?
2: Потому что эмоции-то захлестывают. Нет, ну понятно, там позвонить в полицию. Куда? В полицию? У нас нет закона против измены. Да, бить это плохо. Еще незаконно. Не просто категорически нельзя. Снимать нельзя. Что можно?
1: Да, и даже если не застал, ну, как бы, ну, напрямую, как бы, то есть по факту, как бы, да, а прознал, узнал точно, как бы, да, ну, то есть, ну, бывает же, просто лично не видел, но узнал. Там.
2: Вот, кстати, откуда?
1: Откуда?
2: Да, вот интересно, самое-то главное в этой истории.
1: Откуда суд узнал, как бы, да, полиция, суд?
2: А откуда?
1: Ну, слушайте, у меня только одна версия, что этот муж, которому отправила жене, да, или как запутался?
2: Ну, а жена отправила мужу этой тетки, любовнице, да, это видео. Ну,
1: только, то есть она отправила не в чат какой-то групповой, там, да, не в домовой чат, там, да, вот как бы там не рабочий чат. То есть конкретному человеку. Вариант только один, что он прокурор.
2: Кто? Муж?
1: Да. И как бы служебный долг как бы заставил его как бы там...
2: А ее муж судья?
1: Ну, они
2: как... И они объединились, и беспредел!
1: Да.
2: Так вот, вопрос, вы поняли, да? Что делать, если ты застал измену? Как себя правильно вести? Может, ты уже как-то нам расскажешь, люди вы опытные, да? Вот надо, чтобы все по-людски, да? Прийти, да, поговорить. Там штаны сначала... Кстати, сначала надеть штаны, а потом говорить.
1: Получается, или... да.
2: Да, очень много вопросов. И очень много, надеюсь, ответов, как обычно... В народных новостях их почитаю.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Каждая третья россиянка получает от мужчины шаурму или роллы в качестве подарка, показал опрос. При этом некоторые мужчины уверены, что полноценным презентом можно считать не только хорошую еду, но и собственную чистоплотность. Например, неразбросанные по квартире носки или регулярные банные процедуры. Около 16% опрошенных вообще считают, что их забота и нормальное поведение сами по себе уже неплохой подарок.
2: Поведение. Да само наше существование. Вот уже настоящий подарок. Я существую, я ем, я писаю, я какаю. А они все этого не ценят. Смотри, как я хорошо покакал. Это тебе подарок на именины. Значит... А девушке, кстати, по имени Параша. Можешь же такое подарить?
3: То есть Прасковья, да?
2: Ну да, имеется в виду, да, ну, просто на всякий случай. Тоже же подарок хороший.
3: Ну, нет, ну, знаете, вот я вот так. Нормально, когда ты еще хорошо действительно покакал, это дорогого в наше время непростое стоит. Когда,
2: да, конечно,
3: вот, нет. Вот тут уже, вот такой вот что.
2: Особенно, если ты мужчина.
3: Да, то есть нормально, так, знаете, так по-мужски, так вот и хорошо. Так,
2: это. Они это все, да, вот
3: это
2: так?
3: Это вот все, мини-мини-мини.
2: Это уже, да, там при этом некоторые, типа, мужики уверены, что полноценным презентом можно считать не только хорошую еду, но и собственную чистоплотность. Ну, это уж само собой разумеется. Я сегодня чистый, да, это уже как новый смартфон подарить, да. Потому что, смотрите, на самом деле, это же тоже все стоит денег. Мыло, которым ты мылишься, да, мочалка, между прочим, тоже денег стоит, да. А то, знаете, там, купи ей новый парфюм. У меня тут, кстати, есть знакомый, кто рассказывал, значит, купил, ну, такой он из небедных, купил, значит, тетеньке в Дубае, значит, парфюм, я не помню, как называется, Imperial Majesty, что-то такое, стоит 200 или 200, там, 15 тысяч евро.
3: Нифига себе.
2: Послушайте, это огромные деньги, а все, вот на что они потрачены? Да все для того, чтобы она им брызнула на тебя, чтобы ты не вонял. Так а ты уже чистый, вот подарок.
3: А понимаете? Вот только тут нужны подробности и уточнения. Регулярные банные процедуры. Именно банные, то есть в душ как бы мало сходить.
2: Ну, если ты уже... Ну,
3: именно сколько, банные? Него,
2: конечно, бывает бани. Такой момент, когда только в бане.
3: Отпарить тебя.
2: Да, и только нормально. С банщиком, конечно. Поэтому, конечно, если ты чистый, это уже подарок. И даже трусы сполоснул. Кстати, ведь давайте тоже недооценивать, милые дамы. Трусы спереди не желтые, сзади не коричневые. Это тоже подарок прекрасной даме, да? Это тоже не просто так.
3: Ваши или ее? Я запутался.
2: Мои, что, кто кому дарит? Мои чистые трусы – это подарок для нее.
3: Да, то есть дарить ей будете напрямую. То есть на тебе мои трусы чистые.
2: Я ничего не... Нет, сам... Да, нет, зачем? То, что они на мне уже чистые. Во-первых, и ей стирать не надо. Во-вторых, и ей хорошо. Если у тебя трусы не пахнут.
3: То есть не дарим трусы. То есть, в принципе, это просто сам факт наличия.
2: Это хорошо, спасибо. Это уже подарок. И потом, значит, каждая третья россиянка получает от мужчин шаурму и что там, роллы в качестве подарка. А подарок шаурму. А вот это я не очень понял. А это они дарят на 8 марта или на свадьбу?
3: Просто на какой-то прекрасный весенний день. Там, да?
2: Какой?
3: На 8 марта, ну, шаурму.
2: Нет, послушайте.
3: Ну же шаурму, пив, там еще что-то, к шаурме что-нибудь еще. Фри картошку.
2: Вот, и я поэтому думаю, ведь а на самом-то деле шаурму на свадьбу подарить, это выход. С точки зрения экономии особенно. Ведь смотрите, там, да, вместо там какого-нибудь тура там в Майами, там вместо банкетного зала и кольца свадебного. Вот если шаурму вместо кольца. Смотрите, во-первых, ее можно, она же туда, там же есть дырка в ней.
3: Да, ее можно на палец натянуть. А в ролл можно сделать дырку, он же круглый. То
2: есть да, натянул на палец, а потом ролл, еще, да, ролл, и потом
3: и
2: его.
3: И в чистых трусах. И банные процедуры были накануне.
2: Чем не подарок сейчас? Вы, кстати, чем берете свою?
3: Я беру сысу. Что такое по мелочи? Тут дым, сюда.
2: Какой подарок у есть? Ну, чистое что-то есть?
3: Да, чистое есть. Вот платок.
2: Молодец, дорогие подарки.
0: Драйв на скорости 70 треков в час. Это рекорд Мегамикс.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Рекорд. Реклама. Гибридный кроссовер Voya Free. Номер один среди автомобилей на новых источниках энергии. Полный привод, пневмоподвеска, роскошный салон. Выгода по трейд-ин, господдержка и выгодный автокредит. В Канавто. Город Казань. Московская, 20. 8-843-555-55-55. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите условия кредита в разделе «Автокредит» на сайте совкомбанк.ру. Кредит от ПАО «Совкомбанк» до 31 мая. По данным «Автостат» по продажам новых автомобилей на новых источниках энергии. ООО «Канавто-19». Не оферта. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
1: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
0: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
3: Металл – это основа больших проектов. Первый металлоторговый – фундамент стратегических решений России. Работаем по 223-му, 44-му, 275-му ФЗ с ведущими заводами ОПК. Приглашаем экспертов в нашу команду. Порядочность и честность – основа компании. Звоните 203-3001.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
5: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
7: Спонсор часа – ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Не знал. Ну, я знал, что есть напольный, у меня такой, уверенный, у вас такой напольный. А что такое настенный? Знаете, бывает, настенный, напольный и настенный шкаф бывают.
1: Знаете? Нет, а тут, подождите секунду.
0: Что такое настенный унитаз? Это как?
1: Ну, смотрите, ну, давайте разбираться логически. Настенный, это вот, я, по крайней мере, тоже вместе с вами надеюсь, что это на уровне задницы, а не на стене. Рядом с картиной Шишкина, да, например, там, или жены с цветами, знаете, портрет, нарисованный художником уличным. Нет, это просто вот такой, знаете, он из стены выходит, но...
0: Зачем он выходит из стены? Что за манеры?
1: Я бы сказал, да, фантазии.
0: А еще вот и детский. Я всегда считал, что детский унитаз тренировочный, это горшок, как в садике, знаете. Потом сразу, я, например, сразу перешел с горшка, минуя стадию детского унитаза, на нормальный взрослый унитаз.
1: Это в вашем нищем советском детстве. А сейчас есть, смотрите, горшок, напольный горшок, настенный, из стены сразу выходит. Это совсем другое. Сейчас выбирай. А вот уже 16 видов, понимаете? Но, и, значит, изменились стандарты унитазов. Слушайте, а что, собственно, случилось? Почему они изменились? У нас что, изменились стандарты задниц? Ну, то есть, как бы да, у некоторых изменились, но в ширину, ну, никак не в высоту. Потому что, смотрите, там было сказано, значит, изменяются требования к размерам. Высота теперь может варьироваться, значит, от 38 до 42 сантиметров вместо там прежнего какого, там 40.
0: 40,
1: да.
0: Единственный был раз.
1: Да, а это зачем? То есть, значит, унитазы некоторые станут на 2 сантиметра ниже, некоторые на 2 сантиметра выше,
0: да,
1: правильно?
0: Запрос такой есть.
1: А что случилось? Что за запрос? Кто-то пожаловался? У нас же обычно сейчас люди жалуются, да? Значит, кому-то стало с одной стороны не хватать высоты унитаза 2 сантиметров. Значит, кто-то очень высокий пожаловался. Причем, смотрите, не просто высокий в смысле своего роста, но и в смысле своей должности. Иначе вряд ли бы кто-то стал вообще что-то менять.
0: То есть, да? Пролоббировать нужно было.
1: Да, какая-то лобби. И при этом этот высокий, он должен быть сам высоким. Но тот, чем он ходит по-маленькому, у него не очень длинный, потому что он не дотягивается. Значит, нужно поднять как бы к нему унитаз, да?
0: Нет, подождите, ну, про по-маленькому речь не идет. Видимо, длина унитазов, высота унитазов важна только, когда по-большому ходит.
1: Нет, почему нет? Если не надо. А почему это, извините, иногда людям удобно в раковину? Нет, просто потому что...
0: Хорошо.
1: У меня, помните, знакомый, я вам рассказывал, был знакомый. Я говорю, ты почему, зачем? Я реально к нему в Москву приезжаю, он периодически это делал. Я говорю, ты
0: что делаешь?
1: Ну, в раковину ходит. Я говорю, ты нафига это делаешь? Он говорит, да я высокий, мне унитаз неудобно. Значит, понимаете, неудобно, чтобы поднять его до уровня.
0: Хорошо,
1: понимаете?
0: Хорошо. А почему тогда 38? Для маленького?
1: А это с другой стороны. Значит, кто-то не дотягивается.
0: Хорошо,
1: наоборот.
0: Тогда почему такой, мягко говоря, такой, ну, несерьезный разброс? Почему не сделали там 20-60? На 4 сантиметра разброс.
1: Без радикальных решений. Не надо, да?
0: Хорошо, еще
1: раз. Это реформа, а не революция. Да?
0: Согласен. Нужно держать себя в руках. Ну, вот, ну, говорится, что раньше было исключительно 40 сантиметров. Угу. И детские тоже 40 сантиметров. Тогда в чем, да, его детскость? Что? В слониках нарисовано?
1: Дети бывают разные. Ну, я ничего не знаю. Я хочу просто, мне интересно, с чего это взялось? Кто вот, скажем, с одной стороны, этот высокий, который прорабил. Вот у нас, на самом деле, такие, ну, высокие люди, они вот чаще всего в шоу-бизнесе. Вот у нас Киркоров, этот Филипп высокий. То есть это какие-то стандарты под Киркорова, такой новый киркоровский стандарт унитаза.
0: Задался вам ваш шоу-бизнес и ваш Киркоров. У нас и в политике много высоких, в Госдуме Валуев.
1: Так.
0: А у него рычагов давления больше.
1: Да,
0: понимаете?
1: Чего по поводу вашего. Вы про рычаги на унитазе или в политике?
0: Нет, в политике, да.
1: Ну, окей, хорошо, значит, если смысл этого нового стандарта унитаза в том, чтобы с одной стороны сделать унитазы там ниже, а с другой выше, так что тогда действительно мелочиться, что 2 сантиметра? А нельзя их сразу поднять на уровень раковины? Потому что у нас многие, давайте говорить откровенно, писают в раковину, у нас, значит, много высоких, правильно? И просто изменить стандарты и приравнять раковину к унитазу.
0: А есть еще и низенькие, но у них напор хороший, они могут так по дуге, знаете, заправлять туда.
1: Кто?
0: Снизу. Ну, как бы в раковину. То есть.
1: Надо стандарты расширять.
0: Хорошо.
1: Надо расширять не только унитаз к раковину, и стену тоже. Стену приравнять. Стена, чем вам не унитаз?
0: Тут тоже важно, смотрите. От 38 до 42 сантиметров, да? То есть такая вот разброс. Ну, а что за 16 видов унитазов? В чем они по-другому...
1: Что 16?
0: Ну, 16 видов унитазов новых. Ну, в чем они отличаются? В чем их унитазное многообразие? Если не в высоте, то есть
1: высота.
0: Широта.
1: Как матрешки. А я бываю... Может, вот это... большие... Ну, есть унитазы большие, маленькие, на все вкусы. Розовые, зеленые. Квадратные, перпендикулярные. Да, с подсветкой.
0: Треугольные.
1: Есть разные формы. Вы в треугольник лучше или в... в овал.

0: Мне лучше, не по старинке, я в этом смысле, да, овалка.
1: Да, я с детства угол, я с детства не любил овал. Это я про себя говорю, я с детства угол рисовал. Я хочу ходить в угольный.
0: В угол хотите ходить?
1: Да, хочу ходить в угол и буду, кстати, сейчас пойду.
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Стив Джобс нанимал сотрудников в Apple по пивному тесту. Основателя компании интересовали не только опыт и навыки кандидата, но и то, насколько с ним вообще приятно находиться рядом. Вместо стандартных интервью Джобс мог позвать человека на прогулку, начать задавать странные вопросы или просто проверял, возникает ли ощущение «С этим человеком я бы спокойно пошел выпить пивка после работы». Если нет, шансы получить место резко падали.
2: Странные вопросы? А это какие? Особенно, знаете, если учесть, что был такой слух, что Стив Джобс гей. Что это за странные вопросы? Ты что, такой красивый?
3: Ну, это только слух,
2: Нет, конечно, слава богу. Да, нет, согласен. По поводу Джобса это только слухи. Но вот, извините, по поводу нынешнего руководителя Apple, а именно Тима Кука, который, знаете, как говорят у нас бабушки в деревнях, сделал камин-аут, то есть публично признался, что он нетрадиционной ориентации. А вот если бы он задавал такие странные вопросы, тогда уж, знаете, это не пивной тест, это заднеприводной тест.
3: Ну, он какие-то другие странные вопросы задавал.
2: Какие?
3: Есть, там, ну, типа, ну, как ты сам там, да, нормально. Или что там, например, знаете, ну, вот заводят тебя в комнату, а там две табуретки, на одной пике-то что? Тест на профпригодность. Или скажи 300.
2: А какие они? Ну, может, какие-то более простые, там, как сам, чё как, есть чё,
3: да, вот.
2: Как вообще оно. Ну, вы знаете, это пивной же тест, да, был? Я слышал про это. Ну, вы знаете, но этот пивной тест, это может быть и хорошо, но на самом деле, но это только не у нас. Потому что у нас это 100%, это у нас не прокатит. Потому что у нас начнешь нанимать сотрудника, да, с вот этим пивным тестом, а он, пока ты его нанимаешь, он уже и работать дальше не сможет, потому что он во время теста просто сопьется.

0: Вкусная реклама. Радио Рекорд представляет сборник «Колбасный цех Матрикс». 14 разрывных треков в преддверии фестиваля. Цех «Матрикс» от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Привет, это группа «Сироткин». Мы с командой «Остин» выпустили новую коллекцию про лето и музыкальные фестивали. Получилась яркая капсула. Выбирайте новинки «Остин» и создавайте образы, в которых живет музыка.
2: Чанган предлагает включить эмоции на максимум с новым кроссовером Чанган CS35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса, просторный салон для любой компании, спортивные сиденья и впечатляющая динамика менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
3: Подробные услуги уточняйте у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35 Max в комплектации комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
4: Крем-хруст-шоу

0: Песни сегодня, мягко говоря, не дефицит. Их сегодня как грязи везде на любой из миллиона интернет-радиостанций. А вот что действительно дефицит, что действительно товар ручной работы, который есть только здесь у нас, как говорят, эксклюзивно, так это, конечно, ваши сообщения. Вы тут кучу всего опять понаписали, и кое-что из этой кучи почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была очень непростая новость о том, что некую женщину приговорили к 2 годам условно за видео с изменой мужа. Она застала его с любовницей, мужу любовницы. И ей дали 2 года условно и какой-то там денежный штраф и прочее. То есть получается, что при всех вопросах, да, она по закону поступила неправильно. Хотя казалось бы, ну как еще поступить в такой ситуации? Так вот, мы спросили себя, как, основываясь на твоем опыте, твоих представлениях, или опыте твоих знакомых и друзей, как себя правильно вести, когда ты прознал про измену? А то не просто прознал, а просто застал, как бы, да? И вот, кстати, вот хороший совет, но запоздалый, вот по поводу этой ситуации вот с этой женщиной. А вот если эта женщина на видео заблюрила гениталии, то никакой условки бы не было. Все было бы в рамках закона.
0: Дуже, конечно, ну, понимаешь, как...
1: Ну, все задним умом крепки, да?
0: Как? Конечно, легко, да. Как приятно быть стратегом, видя бой со стороны. А ты в такой ситуации... А может быть, она... Это может нам звонить какой-нибудь, знаете, какой-то режиссер монтажа. Она, может, да. Не режиссер монтажа. Может, она забрюрила, но не успела все. Конечно, да. Первое, когда ты видишь измену, и ее снимаешь, забрюлить гениталии. Это первым делом. Правильно?
1: Конечно, да.
0: Так, а вот, ну, а, так, давайте.
1: По поводу, вот, как бы, люди, которые, ну, как бы, столкнулись с этой ситуацией в своей жизни. Застал жену за изменой прямо в нашей квартире. Силой выгнал их, хотя и подраться пришлось. А они на следующие выходные, пока я был на даче, обнесли всю квартиру в ноль. Карать никак не стал, они же не поймут. Хоть за меня там тумаков надавали. Зато из хороших новостей сегодня видел вас двоих.
0: Ну, это другая тема, да, я надеюсь.
1: Хороших,
0: да?
1: Новостей, да.
0: Это не в этом контексте,
1: нет,
0: да?
1: Нет,
0: а что это? Я не знаю, дорогой мой, а тебе никто не говорил, тебя никто не называл терпилой? Что это значит? Что значит силой выгнал? То есть они изменяли, она ему изменяла, ну, да, с кем-то. И, то есть когда пришел, ребят, вы что творите? Я же уже пришел. А, да ладно, да? И он, вы прям за шкирку,
1: ну да?
0: Да?
1: Подраться пришлось, но никакого не терпило.
0: Нет, смотрите. Подраться? Где там слово, он сказал, подраться?
1: В силой выгнал их и подраться пришлось.
0: С кем?
1: Ну, видимо, с любовником.
0: Пока они занимались любовью.
1: Наверное.
0: Кстати, это действительно, вот это другое дело, это я не расслышал, это важно. И вот это реально эффективный способ. Это очень эффективно. Вот занимаются любовью, начинай драться с ним сразу, во время, да? Ему будет сложнее это делать, согласитесь. Потому что, когда дерешься, там нужно... Там... Правда, у него есть одно преимущество. У него все-таки как бы 3 руки, да? Ну, то есть, одна... Это правая, левая стоит, да? То есть, он может как бы и навалять на самом деле.
1: Не знаю.
0: Ну, так что это надо подумать. Давайте я почитаю. Так, читаю все, что попадается на глаза. Вот Наталья пишет. «Привет, КХ, про новость с унитазом и раковиной. Как с мужем съехались, скрывала от него, что в ванну писаю. Он же весь правильный такой, а потом узнала, что он и сам иногда туда дудонит. Не осуждайте, много кто так делает». А, да не то чтобы я... Нет, я совсем не склонен осуждать семью, которая дудонит в ванну. Тут я вам не судья, да, и вы, господин Кремов, совершенно нет.
1: Если у вас все, нет, как бы, в порядке.
0: Все, семейные дела, конечно. Нет, как мы можем осуждать?
1: Кто мы такие, да?
0: Кто мы такие, чтобы обсуждать? Больше того, мы, это, а судьи кто? Нет, ну, позвонить.
1: А то мы приехать к вам и самим туда.
0: Понятно, если нужно,
1: в поддержку, как бы, да?
0: Я сейчас ей позвоню.

0: Кэров. Стоимость квартиры рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
1: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
2: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 46. Полторы 121, 59, 14, 79, 93, 18+.
3: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
4: Весна. Время перемен. Меняйте жизнь к лучшему вместе с новым Тенет Т7 от Экспокар. Все комплектации и цвета в наличии. Специальные условия покупки. Уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Тенет Т7. Если Тенет, то в Экспокар.
5: Стоимость предоставляется на Тенет Т7 в комплектации актив. Количество автомобилей по акции ограничено.
6: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Если бы они наращивали ресницы, их бы уже давно всех поймали. Потому что, смотрите, да, у того, кто наращивает ресницы, его же прижучить проще. Потому что вот человек, вот ресницы, хватит за ресничку, как да. бы, да?
1: Значит,
0: как
1: нужно еще всех этих мошенников телефонных, не только, обязать задекларироваться самозанятыми.
0: Самозанятыми. Обязательно, мошенники. Это вот первым делом,
1: конечно. Она же вот самозанятая, да, как бы?
0: Да, конечно.
1: И вот, пускай они все, они самозанятые, да?
0: Да, мошенники. Ну, слушайте, ну, что как эти,
1: давайте все как бы... Регистрируйтесь, ну нормальные же люди, ну что,
0: ну или хотя бы
1: не родные.
0: Ну и хоть что-то поделать, хоть ресницы. И поэтому малоимущие еще было сказано, да, работница там салона, да, 56 рублей, причем в месяц, да, сделала, и была
1: поймана. А на общую сумму 100 там с лишним, там сколько, 160 рублей там она не доплатила. За 3 месяца.
0: Знаете, все-таки, вот я думаю... Вот мошенников, ну, все-таки, ну, курьеров ловят еще иногда, хотя тоже, это, мягко говоря, не часто, по крайней мере, то, что мы знаем из новостей. Но вот этих самих мошенников, которые там звонят, разводят, ведь, ну, есть же способ их поймать. Вот эту мошенницу-то поймали. А? Может быть, слушайте, может быть, телефонных мошенников тоже ловить на ресницы? У них же есть ресницы?
1: Не факт. Может, нет вообще волосяного покрова. И же никто не видел.
0: Коленка
1: младенца.
0: Ну, есть же вероятность, что когда он по телефону там просит пенсионера там продиктовать код из СМС и выкинуть деньги из окна. Они же ресницами хлопают. Помнишь, песня была? Хлопай ресницами и взлетай. Или что? Какие-то же есть реснички у них. Может, их в этот момент и выманить на ресницы, как бы?
1: Ну, не знаю. Хороший, красивый план, но сложный. Там же нужно, чтобы они не имели... Не важно, что имеют они ресницы или не имеют. Важно, что она занималась ресницами, понимаете?
0: Ну, не важно.
1: Не сам факт наличия ресниц.
0: Значит, ну, пускай занимаются ресницами.
1: Тогда все
0: я поймаем. Просто думаю, какие-то схемы. Но пока, да, пока это нереально. Пока поймали вот только вот малоимущую тетю, которая заработала лишние 56 рублей. Но это уже что-то, да?
1: Сейчас ну, начнем... сначала положено.
0: Да, сначала положено. То есть начнем с ресниц, потом ниже, там пойдем дернем за усики, да, потом за бородку, потом уже ниже, да? И, может, до мошенников доберемся. Где у них это...
2: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу.
1: Авария на канализационной насосной станции стала новым форматом корпоративного тимбилдинга. Ивент-агентства начали предлагать компаниям квесты, где сотрудникам нужно вместе устранять последствия коммунальной аварии и проходить испытания исключительно за счет командной работы.
2: Командная работа? Тимбилдинг? За счет дерьма? Я не знала, что говно сближает, да?
3: Ну, а более чем. Смотри, это такая экстремальная ситуация, которая, знаете, как вот попадаете в какое-то вместе с кем-то там, там в наводнение, там, да, там, под сход селевой лавины, там, там, как бы, цунами, там, тайфуны какие-то.
2: Это сближает.
3: А это сближает максимально, как бы. Ну, а всю жизнь родными они становятся тебе.
2: А что только тимбилдинг? А что, если такие вот вечеринки делать на корпоративах? В стиле авария на канализационной насосной станции. Ведь сейчас же, знаете, сейчас же модно делать там корпоративы в каком-то там стиле. Там, знаете, в стиле Гэтсби, в стиле там бала 17 века. А теперь в стиле сломался хавнонасос. Да, то есть, как бы, да, и вот сделать такой настоящий дермокорпоратив там. И тут тебе и тимбилдинг, да, и сэкономить как бы можно. То есть, значит, приглашаешь там дерьмовенького ведущего. И конкурсы. Знаете, сейчас же на корпоративах сейчас новые форматы любят конкурсы. Там сидят люди за столами зажатые, им там какие-то конкурсы предлагать. А что если действительно сделать такой вот как бы конкурс тимбилдинг на корпоративе. Команда там закидывает друг друга какахами, например.
3: Или там делятся на две команды, да, и как бы закручивают этот насос.
2: Да, или да, конкурс, да, колонасос. Правда, тут я еще не придумал, что
3: делать. Ну, они просто бегают по этому всему. Как бег с препятствиями, знаете. Брызги в разные стороны, знаете.
2: Это супер, тимбилдинг. Ну, значит, что тут происходит? Что это там было сказано, значит?

0: А что... Это кто? Ивент-агентство предложило? То есть ивент-агентство начали предлагать квесты сотрудникам, значит, да, им нужно вместе устранять последствия аварии, проходить испытания за счет командной работы. Вы знаете, я вот иногда думаю, ну вот, знаете, мы не живем во времена гениев. Времена гениев там остались в 19-м, там, в 20 веке. Но это, конечно, это не круто, так. Да. Это просто круто. То есть, смотрите, то есть агентство предлагает людям убирать дерьмо бесплатно.
1: Не то, не бесплатно. Они еще это доплачивают. Это как именно. Бы почасовая оплата, как бы.
0: Еще и доплачивают. Это гениально. То есть вы бы додумались до такого? То есть, знаете, какому-то там креатору, значит, поставили на задачу. Значит, придумать, как заставить незнакомых людей убирать какахи бесплатно, да еще наоборот, так, чтобы они за это заплатили. Казалось бы, это нереально. Но какой какой-то гений, какой-то креативщик, значит, там думал, крутил, вертел и придумал, как заставить убирать какахи бесплатно, чтобы они еще остались довольны и заплатили бабки.
1: Это такой, понимаете, следующий фантастический этап эффекта Тома Сойера. Когда, помните, он за то, что ему красят заборы, ему еще и доплачивали. Там, кстати, материальные
0: это
1: благами.
0: Круче! Понимаете, это за дерьмо. То есть, послушайте, за этим гением сейчас должна быть очередь. Потому что такой чувак сейчас нужен всем компаниям. Особенно те, которые там на ладан дышат. Там, ресторанный бизнес и так далее. Кто с концами не свой. Дерьмо-креативщик. Потому что это же, понимаете, это то, что нам нужно всем. Как заставить людей в компании работать за дерьмо?
2: Крем-хруст-шоу.

0: 20 часов 57 минут. Кремов уже привстал, надел свой широкий коронообразный венец с двумя жемчужными нитями по бокам, собрался уходить. Но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение, что там.
1: Ну, сегодня мы в основном говорили, как вести себя в ситуации измены. Твой парень или твоя девушка, твой муж или твоя жена тебя изменят, ты застал эту ситуацию. И вот внезапное решение предлагает внезапный Ильдус. Такой у него ник. Он пишет: а можно ведь позвонить кентам из Румынии, и они разрулят любую измену и накажут кого следует.
0: Так, кстати, вот это интересно.
1: А мы про это забыли.
0: Кентам из Румынии. Я даже запишу. Кентам. А телефончик есть у кентов из Румынии?
1: Ну, да, можно найти так по поисковику. Кенты из Румынии. Ну,
0: да, решаю.
1: Искусственный интеллект себе выдаст.
0: Они только эту проблему решают? Или, да, может, какие-то другие?
1: Любую,
0: может, проблему денег решит, если что? Нет?
1: Ну, нет, кенты из Румынии универсальны. Легко. Так, вот что там. Нам тут хвастаются перед нами, вот типа, зацените гениталий у меня на авиа. Пишет человек с ником Шалун Межпланетный. Даже увеличивать не буду.
0: Нет, это другое.
2: Зацени.
0: У меня старый. Хватит уже, ребят.
1: Ну, хватит.
0: Ну, подожди, приличное это.
1: Первая танцевальная радиостанция.
0: Это танцевально звучит, кстати.
1: А, кстати, по поводу первой танцевальной радиостанции. Вот Руслан пишет. Привет, КНХ. Шарился по HeadHunter сегодня. Нашел вакансию. Требуется ведущий на Радио Рекорд. ЗП 40-60 тысяч. Что за на? Кто работает за такие деньги? Или это за час в день?
0: Да, не танцевально размышляет совсем, нет. А кто это пишет?
1: Руслан.
0: Как его?
1: Просто Руслан Шендер.
0: Прям Шендер?
1: Прям Шендер,
0: сейчас я, подождите, может, я найду. Так, а время какое сообщение? Слушайте, примерно.
1: Сейчас уже время.
0: Уже не успеем, да?
1: Да, уже не успеем.
0: Ладно, не успеем, ладно. Ну, что вы скажете Руслану?
1: Слушай, у вас разные диджеи работают, с разными, как бы, ставками там, да? Вот.
0: Разные,
1: возможно, для начинающих, да, вот 40-60. А что тебе уже 40 тысяч не зарплата?
0: Да, сейчас уже, понимаете, сожрались, потому что.
1: Там, да.
0: А он хочет, чтобы...
1: Давай быстро на рекорд работать.
0: Он думает, на рекорде это легко, у нас руки, вот смотри.
1: Да, в
0: базорах там. Кстати, что
1: волосатые.
0: Это? Волосатые. Они почему и волосатые, и с одной стороны, с другой стороны?
1: Работа многоплановая.
0: И причем мозоли здесь, а волосы тут.
1: Ну так вот сложилось такое.
0: Это наоборот
1: должно быть.
0: Мне бабушка говорила, будешь заниматься этим, будут волосы на ладонях. А у вас как бы вроде...
1: Да.
0: Да, ну ладно, все, не пора ли?
1: Да, пора.
0: Пора. Пора или не пора? Мы с вами встречаемся на моем телеграм-канале. Он называется «Смотрите, кто заговорил». Заходите, подписывайтесь. А так, тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: Да на вас также тьфу, господин Кремов.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
3: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении «Рекорда» и на радиорекорд.ру. Весь рекорд за один час. Это «Рекорд Мегамикс».

0: Record. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Слышишь этот ритм?
2: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
3: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
4: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру. ОРВ Берег. Город Казань. Улица Пушкина, дом 26. Полторанин 121-59-14-79-93. 18+.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа ООО «Юнайтед Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
7: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
8: без возрастных ограничений.

0: от лейбла «Радио Рекорд» на всех стриминговых площадках. 18+.
1: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Чанган предлагает включить эмоции на максимум. С новым кроссовером Чанган CS-35 Max. Продвинутые опции, надежный двигатель, рекордсмен книги Гиннесса. Просторный салон для любой компании. Спортивные сиденья и впечатляющая динамика. Менее 8 секунд до сотни. Беспроводные Apple CarPlay и Android Auto. Встречайте во всех дилерских центрах Чанган. Меньше, чем за 2 600 000 рублей. Максимум опций за минимальную цену. Чанган. Инжиниринг эмоций.
5: Подробные услуги уточните у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS-35 Max с комплектацией комфорта 2025 года выпуска. Возрастная категория 0+.
0: Микс из главных треков недели. Это
6: Мега Мега Мекс. Рекорд Мега Мекс.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Девушка, а ну слезайте. Я кому говорю? У нас так не принято. Куда забрались? Слезайте.
6: А в Небаре можно. Танцы на барной. 7 дней в неделю. Драйв и энергия твоей ночи. Расписание вечеринок и бронь стола на небар.ру.
7: ОРВ Пермь. Город Казань. Улица Пушкина, 26. Украина 121-59-14-79-93. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
4: ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Хочется в отпуск. В иную баню.
8: В иную баню?
7: В иную баню.
9: Иная баня в Сакурах. Парим знатно. Бронируйте заранее. 8-927-457-78-11.
10: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
11: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
12: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0
13: плюс. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? «Школа ТОП» — это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем. Захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль «Изобилие» с 19 по 23 мая. Казань, Московская 1, Дворец спорта.

0: Рекорд. Реклама.
1: Здорово! Узнал? Это мы! Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ возьмут недорого, по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто.
3: Ведь количество строго ограничено.
2: Джетур Диалог Авто на декабристов.
4: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
3: Не оферта.

0: скидки, уникальные тест-драйвы. Цена от 2 миллионов 190 тысяч рублей. Не сравнивайте, испытывайте. Приходите на Первую Азинскую 7 и сами оцените преимущества Tenet T7. Если Tenet, то Vexpacar. Стоимость предоставляется на Tenet T7 в комплектации «Актив». Количество автомобилей по акции ограничено.
1: Мой первый проигрыватель винила. Тот самый звук. Теплый. Настоящий. Выбери свой в салоне звука пульт.ру на Ершова 28. Скидки и подарки по промокоду радио.
2: Срок проведения акции с 1 по 31 мая 2026 года. Информация об организаторе акции, ее правилах, количестве призов, подарков, сроках, месте и порядке получения по адресу Казани, улица Ершова, дом 28.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
4: За яркими впечатлениями в Казани приглашаем на Баумана 31. Волшебный лес, зеркальные миры, сюрреалистический супермаркет. Все это в Дворце впечатлений. 0+.
5: Заправляешься на АЗС или ком? Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС или ком? 790 километр трассы М7.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Школа ТОП – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 10 класс. Успей записаться! 254-48-08, 254-48-08, 6+.
7: Дополнительное образование.
8: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
9: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Внимание, внимание! 22 и 23 мая бар «Евгенич» открывает свои двери. Празднуем юбилей Сергея Жукова на хате у Евгенича. Танцуют все. Профсоюзная 10/14. 18+.

не говорите, один этот все равно даже ощущается как-то по-другому. Ну вот слаще воздух, что ли, по пятницам, вот не знаю. Меня зовут Саша Ашварин, рад всех приветствовать здесь, на волнах главной танцевальной радиостанции страны, это Рекорд Пати. Прямо сейчас будем начинать танцевать, отмечать наступившие уже выходные. Я вас с этим поздравляю. Пятница завершается, далее по курсу у нас суббота и воскресенье. Вот это я логичный, да? Как будто бы вы без меня этого, в принципе, не знали. Но, на всякий случай, повторение мать учения, говорят, все. Поэтому начинаем настраиваться на отдых. И прямо сейчас будем наслаждаться классным саундом. Поехали! Рекорд

0: Рекорд. Реклама.
1: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
2: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.

0: украшения к Руси. Отдельный мобиль РУ. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
2: Уже скоро. ЛСП. 30 мая. Татнефть-Арена. Большой сольный концерт.
3: Пригласил тебя на танцы.
2: Любимые песни, где встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль.
4: 16+. Билеты в кассах города.
5: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный,
6: без возрастных ограничений.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: середине первого часа Рекорд Пати. Ребята, я вам хочу рассказать и напомнить о нашем мобильном приложении Радио Рекорд и также сайте radiorecord.ru. Наверняка многие из вас на этих выходных отправятся за город. Может быть, кто-то уже там находится. Во-первых, спасибо большое, что вы нас сейчас слушаете. Это очень ценно, и мы за это вам очень сильно благодарны. Ну, а также не забывайте про наши более 100 онлайн-радиопотоков, которые есть на сайте Радио Рекорд и в мобильном приложении Рекорд. И там, и там. Более 100 онлайн-радиопотоков, напомню, совершенно бесплатно. Рекорд Пати 24 на 7, к примеру, продолжение нашей радиовечеринки, это вещает там. Если вдруг хотите послушать что-нибудь прикольное, выбрались на шашлыки, представляете, есть прям такая радиостанция, которая так и называется «На шашлыки». Поэтому наслаждайтесь, смотрите, слушайте, добавляйте к себе в избранное любимое радиостанции и будьте с нами 24 на 7. Это Рекорд Пати, мы продолжаем.
1: Рекорд Пати.
2: Anya la mosia ya koraka.

0: Record. Реклама.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в мае до 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you. We're only here to make you go. Распечатали, ребята, мы с вами новый день. Сегодня уже суббота, если вы живете по московскому времени, вас с этим поздравляю. Выходные официально наступили. Знаете, есть такая поговорка: готовь сани летом, да? Так вот, с учетом погоды за окном, в принципе, лето уже, можно сказать, центральную Россию как минимум точно пришло. Поэтому сани нужно начинать готовить уже прямо сейчас. Я про билеты на главный ретро-мегадан страны, супердискотека 90-х, которая возвращается в столицу с новой постановкой «Это фантастика». Более 20 артистов, секретная зарубежная суперзвезда, танцпол «Колба», Сенсека и захватывающее путешествие по вселенным любимых фантастических фильмов. А также мегамикс от диджея Светков. Все это 14 ноября, Санкт-Петербург, Ледовый дворец. И 4 декабря, Москва, Лайф Арена. Супер дискотека 90-х, это фантастика. Все подробности на radiorecord.ru для лиц старше 12 лет. Пока же продолжаем танцевать от Рекорд Пасси.

Продолжаем. Еще 30 минут в нашем распоряжении имеется. Я быстренько вам хочу напомнить о нашем телеграм-канале Record Playlist, где мы складируем все практические выпуски, которые выходят здесь, программ. Это Кремов и Хрусталев. Это наши резиденты, и не только наши резиденты, вообще все, что здесь практически выходит из программ, все складируется там. Поэтому заходите, пожалуйста, добавляйте к себе в избранное и, конечно, пользуйтесь всем функционалом, который там имеется. Канал Radio Record Playlist в Telegram, пожалуйста, заходите, я вас там ожидаю, потому что я там уже есть. Логика прямо из меня сегодня блещет. Надеюсь, что ближайшие 30 минут будет блистать еще и музыка. Все, поехали дальше. Record.

Завершаем Рекорд Класс, ребята, на сегодня. Напомню, уже суббота у нас с вами на календаре, если, конечно, вы живете по московскому времени. Ну, а далее по курсу здесь будет пошло подвигаться, потому что это главная танцевальная радиостанция страны, потому что мы это умеем делать, потому что мы это хотим делать. Армин Ван Бюрен, ребята, ждет вас буквально через пару каких-то минут, поэтому никуда не уходите и, конечно, проводите выходные вместе с Радио Рекорд, вместе с главной танцевальной радиостанцией страны. Меня зовут Саша Ашмарин, я с вами прощаюсь до воскресенья, кем бы вы ни были, будь

Рекорд Клаб.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

Транс.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд.
2: Dance Weekend.
1: Никакого радио, только музыка.